0: реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
6: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
9: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
10: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
11: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: FM.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

0: Реклама.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. «Золотой монетный дом». Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Комтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Комтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Вот как раз у нас есть сообщение. Александр, здравствуйте. Подскажите, рискую ли чем-нибудь я, покупая Haval H9, 2 года, пробег примерно 60 тысяч километров?
3: Я бы не сказал, что пока какой-то риск есть, потому что пробег достаточно детский. В принципе, там еще даже гарантия остается. Ну так, по-хорошему, если она действительно там гарантийная, и она еще целый год поездит под прикрытием дилерской, там же еще есть тема с продлением, то есть можно как бы продлиться, если по-хорошему. Ну и опять же, да, я вот, кстати, тут опробовал недавно со знакомым одну из услуг, сейчас расскажу. То есть если вы берете со втички автомобиль, допустим, вы берете с чужого рынка, сейчас очень популярная тема пошла с европейскими машинами, со вторички, допустим, из Китая, либо производства китайского. Гарантий на такие машины, понятно, нет, но есть продукты на рынке, которые выглядят как страховка гарантийная. Ну, то есть, грубо говоря, ты страхуешь основные узлы, типа коробки и двигателя, на там определенную небольшую сумму. То есть, если мы будем сравнивать стоимость ремонта и суммы вот этого как бы продукта типа полиса, то на самом деле получается очень даже выгодно. И себя можно застраховать. Но что касается H9, откровенно, я ожидал чуть больше прыти и комфорта, но по-хорошему вот это вот сочетание, которое они используют, ну, много на каких темах, начиная с лемоновской платформы, оно, в принципе, себя зарекомендовало. Поэтому, если мы ищем автомобиль более-менее стабильный, но с минусами, которые предусмотрены там материалами, еще чем, то, пожалуйста. До этого момента H9, сразу скажу, в старых кузовах мне нравились больше. Честно, они были больше похожи именно на поведение японских внедорожников. Сейчас они какой-то вот свой такой продукт создали. Пусть там более вместимый, может быть, не такой прыткий, как хотелось бы, но более стабильный. Давай дальше.
2: Александр, посоветуйте авто понадежнее для выезда по бездорожью, например, на рыбалку. До 1 200 000 рублей.
3: Слушай, ну, я бы так сказал. Смотрите, любой выезд на серьезное бездорожье – это затем ревизия. То есть, как только ты выезжаешь в какую-то серьезную грязь, болотистую местность и так далее, во-первых, ты должен иметь либо спецтехнику, это так называемые корчи, квадрики, UTV-шки различного рода и так далее, ты все равно так или иначе после каждого выезда промываешь, смотришь, потому что, но без ревизии никак. Любой, кто увлекается оффроудом, знает, что выезды бывают разные, то тут с подшипником, то там с тягой, то еще какая-нибудь ерунда приключится, то лебедку клинанет. Но если мы берем гражданские обычные выезды, типа там вот на пикничок, да просто по лесочку прокатиться, так для этого вот я, собственно, себе машину сейчас брал. Из таких более-менее адекватных вариантов я бы смотрел правый руль. Может быть, уже найдете себе там переделанный Suzuki Jimny, старые кротыши Pajero Pinin, вариант вполне рабочий. Никто не отменял Нивы и УАЗики так между нами, потому что, ну, фактически замены этому транспорту, особенно короткобазному, на плохих дорогах нет. Тут только минус, что это на обычных дорогах пользования общего, ну, как-то не очень, мягко говоря, в плане динамики и управления. Но если чисто вот для спеццелей, то да. Если нужно смотреть что-то из пикапов, то сорян, сильно нового не будет. В бюджете 1,5 миллиона рублей весьма-весьма потертые варианты типа L200. Ну, Хайлюкс даже не знаю, честно. Это прям сильно пробежные. Возможно, получится достать, но я бы больше был ориентирован на закрытую будку. И, скорее всего, это будет правый руль. Вот те модели, которые я перечислил, там бюджет даже будет ниже. Остальное можно на внедорожный тюнинг оставить, если что.
4: Алло. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вопрос такой. Volkswagen Polo, Euro 5. По катализатору вопрос. Вот, например, пробег, брал ему новую машину, уже пробег 160 тысяч. Надо его вырезать или нет?
3: К вырезке катализатора всегда есть несколько предпосылок. Залезть, посмотреть обязательно. Если в сервисе не будете присутствовать, чтобы они вам сняли, есть цитоскопы различного рода камеры, которые можно засунуть, посмотреть вообще, в каком он состоянии. Если он начал разрушаться, оплавляться и так далее, тогда да. Вот тут надо принимать решение. Либо менять на заводское, оставлять, как было придумано, Евро 5 и так далее. Либо выбивают, люди ставят обманки, перепрошивают, удаляют там и прочие-прочие вещи. Здесь каждый голосует по рублю. Ну, то есть, ков, кошелек, такое голосование. Я никого ни к чему не призываю, я бы оставил, как завод-изготовитель придумал, но это хозяин-барин. Я понимаю, почему люди вырезают их, чтобы не тратиться на цветмет. Стоимость такого узла достаточно дорогая. Но что касается, вот сейчас прям там пробег 160, побежали дружно вырезать, нужна предпосылка. Если он выходит из строя, если он начинает разрушаться, тогда, да, скорее всего, диагноз будет пока еще 50 на 50, но скорее всего, что он уже начинает изнашиваться, но за ним придется следить. То есть каждое ТО после пробега в 100 тысяч я вообще бы рекомендовал. А корейцам вообще бы, наверное, рекомендовал каждое ТО заглядывать и смотреть, у вас там с катализатором. Поэтому пока бить тревогу рано, ездим проверим, а потом уже будем решать.
4: Спасибо.
3: Спасибо и вам удачи, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
6: Информация на правах рекламы.
7: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

конце июня. Возможно, вы сегодня быстро выбежали из дома и сейчас стоите голодный в пробке где-нибудь на Партизана, Авиаторов или на Красрабе, то для вас рекламная информация. Просто сворачивайте на автораздачу во Вкусная точка. Они работают круглосуточно, то есть не стоит ждать открытия. Берете бодрящий эспрессо тоник гранат или, например, бамбл кофе. К нему горячий пирожок, лесные ягоды, крем-чиз, и ваше утро уже спасено. Кстати, при заказе среднего или большого кофе там сейчас дают уникальный стикер за 1 рубль. А если предстоит долгий день, вы уже думаете, где бы пообедать, очень советую их новое комбо за 459 рублей. Там сейчас классный спор. Комбо Олеси Иванченко с мощным тройным фрешем против солидного комбо Юрия Стоянова с сырным картофелем и беконом. Покупаешь, голосуешь рублем и копишь баллы в приложении. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка».

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.

чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296 57 07.

0: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
1: Ну что, что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12. Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
3: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: нас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Богучанском районе двухлетний мальчик утонул в септике во дворе собственного дома. Трагедия произошла днем 12 июня в поселке Октябрьском. По версии следствия, 41-летняя мать занималась делами в доме вместе с тремя маленькими детьми. Около 11 часов ребенок вышел во двор и спустя короткое время был найден мертвым в септике. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом пишут новости ТВК. В Красноярском крае бушуют почти сотни лесных пожаров. По данным лесопожарного центра, на 14 июня в регионе действовало 95 очагов возгорания, а их площадь превышает 30 тысяч гектаров. За сутки она увеличилась почти вдвое. Огонь распространяется в 7 округах. Угрозы населенным пунктам нет. Основная часть пожаров бушует в труднодоступной местности на севере края. Причина – высокая грозовая активность при отсутствии осадков и сильный ветер. Красноярская госавтоинспекция усилила контроль на загородных трассах в связи с началом дачного сезона. Для профилактики аварий из-за выезда на встречную полосу и превышения скорости дороги патрулируют скрытые экипажи, которые фиксируют нарушения на видео и передают информацию ближайшему наряду для остановки нарушителей. В выходные также проводятся массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей, пишет Ньюслаб. Платформа «Авито» вслед за принятием закона об авторизации через иностранные сервисы ввела собственный запрет на регистрацию через Gmail и другие зарубежные почтовые сервисы. Компания не стала дожидаться официального вступления закона в силу, которое требует одобрения Совета Федерации и подписи президента, и ввела ограничения уже сейчас. В Турции кот сорвал финал балета «Ромео и Джульетта» в исполнении русской труппы «Имперский русский балет». Во время кульминационной сцены в склепе животное выбежало на сцену и начало играть с волосами умершего Ромео, чем рассмешило весь зал. Особенно зрителям понравилась попытка Джульетты оттащить партнера за ноги. Видео завирусилось в соцсетях. Об этом пишет «Контекст». И о валюте: доллар 71.91, евро 82.97. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня 15 июня, в понедельник, в нашем городе переменная облачность. После обеда ожидается небольшой дождь. Ветер от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 8 с двумя нолями. Всем доброе утро.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Всем доброе утро, 8.06 в Красноярске. Как же чудесно, понедельник, ура! Завтра чемпионов, Юлия Майнгард.
2: Сева Бельмасов, доброе утро. Ты уверен, что это чудесно?
0: Ну, действительно, вы же слышите по моему голосу, что это действительно чудо, что
2: я. Мне кажется, чудесными были твои выходные.
0: Ну ладно, они были рабочие, во-первых, да, действительно, я... Позвольте на правах вот ведущего скажу то, что я веду не только на радио, да, я еще веду в разных местах. Угу. Вот у меня было три максимально разных места вообще, просто в разных локациях Красноярска. Возможно, я создал какой-то бермудский треугольник, вот, и туда и засосало мой голос. Или это был кондиционер, вот, одно из двух.
2: Ну что за три разных места? Прям кардинально?
0: Ну да, да, да.
2: Ты такой ведущий и вашим, и нашим, и за пятерку пойдет. В принципе, день свободный, поэтому почему
0: нет? Ну как за пятерку? Чуть дороже я стою сейчас, Юля. Ну ты тоже, давай, не надо. На самом деле, что, три разных места. Первое место я вел на Базайхе, первый день свадьбы. Второе место я вел недалеко от мясокомбината. Там был раньше летний детский лагерь, да, когда-то давно. А сейчас там сделали базу отдыха. Но мы снова переделали ее в летний детский лагерь. Поэтому мы сделали такую пионерскую интересную движуху. И это было все на второй день свадьбы.
2: А была вот эта манка с комочками, которые в лагерь
0: конечно,
2: давали?
0: Конечно, да.
2: Беспонтовейший
0: конечно,
2: завтрак, да.
0: Пенка, все абсолютно точно.
2: Так я и представляла себе второй день свадьбы.
0: Но пенка была не у молока. Да, у пенных напитков. Короче, в общем, действительно очень круто. Ну и, судя по голосу, да, ты поняла, что и третий день свадьбы тоже прошел максимально ярко.
2: Ну, хорошо, что ты оправдался. Работой вызваны все эти симптомы.
0: Конечно.
2: Они просто вот... А, слушай, у меня выходные прошли тоже максимально, ну, как-то так по-рабочему, потому что, знаем, в городе мы праздновали 4 дня. И День города, и День России. И еще
0: конечно.
2: И в Дивногорске и День города, и День России.
0: Да.
2: В общем, вот и там везде побывала. Ну и, как бы, отдых тоже был, поэтому знаешь, вот эти выходные, проснувшись сегодня, я поняла, что они были одними из самых насыщенных, и ты даже не помнишь, а что было в пятницу, потому что было такое обилие всего.
0: А знаешь еще, что будет? То ли еще будет, ой-ой-ой.
2: 90% дождей, ты об этом хотел
0: да,
2: сказать?
0: Да, конечно, конечно, 90% дождей и 100% хорошей музыки. Это все на Красноярск-ФМ.
2: И, кстати, спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50. Ребят, вот информация для тех, кто выбирает квартиру в Красноярске. Кстати, на прошлой неделе мы с нашим гостем из агентства недвижимости обсуждали, когда же лучше приобретать жилье, и мы поняли, что вот сегодня тот самый момент. И если вы сейчас выбираете квартиру, смотрите не только на метры и планировку. Важно, где вы будете жить каждый день. То есть это и двор, и инфраструктура, что рядом там, как добираться. Так вот, один из вариантов в Октябрьском районе, кстати, в котором и находится наша студия, это жилой комплекс «Дивные дали» на улице Норильской от ГСК «Спецстрой». Это проект комфорт-класса в экологически чистом районе «Мясокомбинат». Свежий воздух, открытые пейзажи, близость к озеру, парку «Октябрьский». А вот во дворе, кстати, что мне кажется максимально важно, особенно если ты родитель,
0: что?
2: Закрытая территория.
0: Это важно.
2: Озеленение, детская, спортивные площадки, зоны отдыха, терраса даже у вас во дворе есть. Рядом там магазины, аптеки, кафе, медицинские центры. Вот, в общем, все, что необходимо. В комплексе 1, 2 и 3 комнатные квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделкой «Белый куб». Подробности на сайте 24spetstroy.rf или по телефону отдела продаж 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка.
3: «Завтрак чемпионов».

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
7: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
8: Застройщик ОСЗ «Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
12: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
13: Найткар.
14: Найткар.
13: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
14: Официально по договору.
13: Подбор и доставка. Свои автовозы.
14: Nightcar24.ru.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
16: Утреннее шоу.
15: Из Красноярска.
16: Статься чемпион.
17: Для Красноярска.
16: Утреннее шоу.
17: 8:16 в Красноярске. Всем огромный привет, доброе утро.
18: Ну, насколько огромный? Вот примерно как пробка на партизана Железняка.
17: А
18: огромный.
17: Она там сейчас есть?
18: Ну, вообще, ну, обычно,
17: не, она,
18: да.
17: Кстати, традиционная. Хорошо, давайте так.
18: Традиционная. А у нас других ценностей не бывает. Мы Красноярск ФМ, мы сибиряки.
17: Ну, это ценность наша. Я бы отказалась, если честно, от нее. Не знаю, как ты. Короче, но каждый пятый россиянин не готов отказаться от пластиковой посуды. Ну,
18: серьезно?
17: Ребята,
18: вы что?
17: Вы что? Мы же здесь как
18: а
17: бы
18: как за экологию. Же деревянные ложки? Вы что, мы зря в детстве на них играли?
17: Ими же так удобно есть.
18: Ими очень...
17: Мне, кстати, никогда в детстве не было понятно, как можно вот эту огромную деревянную ложку засунуть себе в рот.
18: Никак.
17: Но она же большая.
18: Ну, ее же нужно вот пить вот из нее.
17: Ну хорошо, мне, допустим, почему-то родители из нее давали плов есть. Вопросы, наверное, к ним, правда? Но смотри, россияне готовы, часть из них готова все-таки отказаться от использования пластиковой посуды, а другие говорят, ну нет, знаете ли, вот это вот, особенно на природе, тащить с собой какие-то там тарелки стеклянные, нет, давайте мы лучше все-таки вот по старинке, что называется.
18: Не хотят мыть, значит, да? Вот в одаре. Ладно, я тоже грешен.
17: Ну, хорошо, вот смотри, если бы мужчины девчонкам помогали в этом отношении, то, наверное, ну, больше был бы процент россиян, которые согласны были бы отказаться от использования пластика вообще.
18: Ну вот смотри, вообще, что происходит, когда люди выезжают на природу, да? Вот,
17: там происходит ад.
18: Да.
17: Иногда.
18: Да, милые дамы начинают нарезать там салатики, помидорчики, огурчики. Бедняк один, который лучше всех готовит мясо, идет туда. Да, и грустит один, да, вот.
17: Он активно машет. Еще, кстати, вот эта штучка над мясом, да, чтобы ему было хорошо.
18: Да, опять же. А остальные что делают? Вот пускай делают посуду.
17: Да, блин, они приехали кайфовать. Они отдыхают, они вот целенаправленно занимаются тем, зачем они приехали. Кстати, вот для таких людей у нас информация на правах рекламы. Баня для расслабленного отдыха. Вот тебе как?
18: Я любитель бани.
17: Особенно, если после рабочей недели тебе хочется какой-то тишины, пара, тепла, расслабления. В Минино уют. Это такая база отдыха. Вас ждет русская баня для компании от 8-10 человек. Есть индивидуальный санузел, душ, ведро для обливания с холодной водичкой, конечно. Короче, все необходимое для банного отдыха. А еще терраса и своя приватная мангальная зона. То есть вы попарились, вышли на воздух, приготовили шашлычки. Позвольте себе отдых в кои-то веке. Минино уют, поселок Элита, улица Боровая, 19А, телефон 234-72-10, сайт minino24.rf.
0: Завтрак чемпионов!
19: Будем делать прямой эфир.

0: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
1: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
6: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-2056-337. 18+.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
4: ИВ Усин Алексей Андреевич. ОГРН 3152-454-400-49.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: Из Красноярска.
13: Для Красноярска.
14: Я завтрак чемпионов на «Красноярск ФМ». Просыпайся, город, мы качаем этот день.
13: 8:26 в Красноярске, понедельник, сегодня 15 июня, и, ну вот, мы с Севой уже вам рассказали о том, что, в принципе, после выходных у нас лично какое-то такое супер приподнятое настроение,
15: ну
13: но
15: да,
13: есть
15: но,
13: люди...
15: Но голос немножко посажен.
13: Ну, ладно, и это, с этим мы справимся, Сева, подышим над картошкой, да, как в детстве, тебя Сева. Вот накрывают одеялом в надежде, что ты
15: меня
13: не
15: уже
13: получишь
15: так накрыло.
13: Ожоги. Короче, но есть некоторые, кто говорит, а я чисто на диванчике, знаете, вот так вот в рилсах позалипал.
15: Да.
13: И вот таких людей очень сильно утомила онлайн-жизнь. Они ну, да. жалуются на цифровую усталость. Вот эти уведомления бесконечные. А вот эти вот бесконечные «а посмотри то, посмотри это», все да. это приводит к стрессу и выгораниям. Ты вообще как? Ну, давай честно только. Ты перед сном листаешь рилсы? Или, может быть, там на маркетплейсах сидишь?
15: Стараюсь. Последнее время вот как раз-таки нет. Вообще такая классная история и идея. Я ее, кстати, подсмотрел у нашего когда-то гостя, угу. Да, Александр Лист, помнишь?
13: Да, такого? Конечно.
15: Да, он такой написал у себя там пост и про историю какой-то фишки семейной, да. Когда вы берете за 30 минут до того, как ложитесь спать, просто ставите телефоны на зарядку и убираете вообще абсолютно там звук, уведомления, ну, главное, будильник поставьте. И уже просто общаться, ну, нет других выходов, понимаешь? Ты уже вот в одной комнате с ней, выхода нет, как пел Сплин.
13: Ну, а если ты один вот живешь, и тебе вроде как чем-то вот это вот нужно заглушить? Ну, понятное дело, все там разными способами глушат, но вот часть россиян все-таки старается себе как-то цифровой доступ, цифровой шум, вернее, ограничивать через настройки самих устройств. Ну, угу. Я вот тот самый человек, который поставил себе, допустим, на запрещенную социальную сеть Инстаграм, там буквально 40 минут в день. О-о-о. И, конечно, когда мне приходит уведомление, подожди, что ваш лимит исчерпан, я такая... продолжить. Вот. И насколько мы продолжаем, я, если честно, даже как будто бы и не знаю. Но честно признаться, когда у тебя и там работа, как будто бы себя трудно ограничить. Но, знаешь что, у меня дома появился PlayStation, ну, вот да. У моего сына. И на самом деле я вообще никогда не была игроманом, я не понимала людей, которые играют в игры. И тут как будто бы тебе приходится немножко в это вникать. Я хочу вам сказать, что это интересно. Оказывается, есть взрослые игры, которые по сюжету хлеще любого фильма.
15: Поэтому развиваем мелкую моторику, да?
13: Развиваем мелкую моторику. Кстати, вот насчет жевательных мышц и их развития, я бы тоже подумала, да. Но особенно утром, да, хочется чего-нибудь такого вот, ну, классного. Особенно если мечтаю вы сейчас...
15: бутербродик.
13: Да, вы сейчас таки едете на работу и с грустью думаете о бутербродике, который ждет вас, ну, может быть, в офисе. Ребят, отменяйте вот эти вот планы. Прямо сейчас по пути заезжайте на автораздачу во «Вкусная точка». Это для вас информация на правах рекламы. Вот представьте, берете горячий хрустящий пирожочек, откусываете. Там такая сочная начинка из лесных ягод и нежный тающий крем-чиз. К этому идеально добавляем бамбл кофе. Это вот где эспрессо так круто-круто смешивается с апельсиновым
15: модная
13: соком
15: тема.
13: И карамельным сиропом. Я ж попробовала. Это очень вкусно. И настроение прям моментально взлетает.
15: Ну, там сейчас еще идет битва комбо Олеся Иванченко и за 459 рублей. Там внутри тройной фреш и три разных вообще сыра, бифштекса, 100% говядины, тянущийся сыр, чеддер. Да, очень все вкусно. Ну и помимо этого еще и там замечательный Юрий Стоянов тоже участвует в этом всем.
13: Да, вот в этом противостоянии. Кстати, готовят там вообще без масла, только мясо, соль и перец. Поэтому очень сочно. Заезжайте на Влачаевскую, Молокова или в любую удобную точку. И актуальные предложения смотрите в приложении «Вкусная точка». Возрастное ограничение 6+.
16: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
6: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические. Стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. Теплоотдачи до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
7: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
10: 8.36 в Красноярске, от Яндекса 4 балла.
11: На правом берегу у нас практически нет никаких затруднений, кроме локального от Александра Матросова до 60 лет октября есть у нас скопление автомобилей. Также на Свердловской есть небольшое затруднение. И начинает скапливаться пробка на коммунальном мосту. В общем-то, ну, я больше не вижу на правом берегу. Что
10: значит,
11: у нас налево?
10: Да, значит, передвигаемся налево. Здесь проблема, конечно же, на Партизана в районе Кристалл-арены. Авиаторов стоит по обеим сторонам. От пересечения с 9 мая до выезда на Октябрьский мост и в обратном направлении тоже. Пробка скопилась, также собралась при спуске со второй Брянской к кольцу. В этом же направлении Калинина страдает. Северное шоссе, если двигаться со стороны Дрокина в направлении развязки, то вот там мы с вами постоим. Высотная в центр чуть-чуть притормаживает. Есть проблемы на Лесопарковой от кольца до выезда на Свободный проспект. Движемся медленно. Ну и также на Калинина в районе мясокомбината при движении в сторону кольца традиционно. Вам желаем удачи в пути.
12: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
9: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск-ФМ – ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Утреннее шоу. Из Красноярска. «Завтрак
0: чемпионов». Для Красноярска. Утреннее шоу.
2: 8.43 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
0: И Сева Бельмасов. Привет всем.
2: Привет, Юля. И такая новость из Беларуси пришла. Помнишь, там была такая пиццерия «Папачо Пицца»?
0: Нет, она
2: была...
0: я не помню.
2: А, ну, я говорил когда-то такую новость уже, да. В общем, итальянец открыл пиццерию в маленьком небольшом городке где-то под Минском. Вот, и, в общем-то, тут сыграла обратная роль вот этой вот истории. Не то, что была маленькая выручка, да, и людей немного ходило, поэтому закрылось. Нет, наоборот, слишком много людей приезжало вот в это, в этот городок, и все, в общем-то, жители начали сильно жаловаться. Да, городок, если не ошибаюсь, Смолевичи назывался, и сейчас называется. Но, в общем, этот итальянец решил всеми силами как-то исправить эту всю ситуацию, да, чтобы не было пробок в этом городе, да, к нему в пиццерию. Он начал, во-первых, убрал все столы в ней, чтобы были только стоящие места. Во-вторых, ну, чтобы долго не засиживались. Во-вторых, ограничил количество пицц в день, но это тоже не помогло. И, к сожалению, к большому, решающим вот таким вот звеном стало то, что его семья расстроилась из-за этого стресса, да, ну, из-за давления, и поругалась с ним, уехала, да, обратно в Италию, и он, в общем-то, решил закрыть это заведение.
0: Короче, разочаровался, да, он в Беларуси, думает, ну вот у нас, и, короче, где родился, там и пригодился, видимо, этот закон сработал в этом случае.
2: Пускай бы в Солнечном открывал у нас, я думаю, что
0: да,
2: он там
0: был,
2: столько бы людей приезжало бы там и заселялось еще больше.
0: Но с одной стороны, он же эго-то свое как потешил.
2: Да.
0: Но тем самым, что у него самая вкусная пицца, к нему пробки. Он думал, что сейчас он порешает вопросики и с пробками, но он себя возомнил немножечко не тем.
2: Ну да, уже
0: там
2: какой-то...
0: Там мэр такой, алло.
2: Тут-то я решаю.
0: Вообще-то да. Ну, короче, подвыгорел, видимо. Я думаю, что сейчас приедет на родину, там, знаешь, и семья, и как бы
2: и менталитет. Фамилия.
0: И фамилия, да, и менталитет похожий. Поэтому все нормально будет. Ну и, кстати, вот про фамилию. Это для вас информация на правах рекламы. Уж так звезды сошлись. Когда выбираешь квартиру, важно не только количество комнат. Хочется, чтобы рядом было для жизни абсолютно все. То есть двор, где можно спокойно гулять с ребенком. Магазины, школа, садик, места для отдыха. И именно таким и задуман жилой комплекс «Фамилия» от ГСК «Спецстрой» в Солнечном.
2: Да, здесь планируют дворы без машин, детские прогулочные зоны, пространство для отдыха и семейных прогулок. Район развивается, а значит, что рядом постепенно появляется все больше нужной инфраструктуры. ЖК «Фамилия» – место вашей семейной идиллии в Красноярске.
0: Подробности на сайте 24spetstroy.lrf или по телефону отдела продаж 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Реклама. Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
6: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
8: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
9: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
10: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: Ну что же нам нужно?
1: Ну что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаря на 12. Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
5: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
6: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
7: Давай, алло.
8: Доброе утро.
7: Да, доброе.
8: У Honda Vision 2018 года, у них с коробкой есть какая-то беда или нет?
7: Еще раз модель, простите, плохо, очень плохо слышно. Модель какая про коробки?
8: Honda Vision.
7: Vision? Ну, я бы не сказал, что вообще сейчас стоит задумываться о коробках на конкретно этой машине, да? Есть опасения всегда по поводу того, что тебе достанется, как на этом ездили, но пока такого количества нареканий и сказать, чтобы прямо вот эти коробки были такие плохие, не могу. Нет такой статистики.
8: Да, вот она начинается, вроде, мне кажется. Вот едешь, когда первая-вторая пробка, она как поддергивает. Брали 30 тысяч пробегу на ней.
7: Смотрите, вообще, вот мы сколько работали с сервисными службами различными и так далее, нет никакого норматива по поводу того, как, с какой скоростью, в какой промежуток времени, с толчком или без, должна переключаться коробка. У меня на тесте не было такого эффекта. Если вас что-то конкретно смущает, вы можете продиагностировать. Но производитель никак не регламентирует вот это количество. Есть ли тычки? С какой паузой они должны происходить? Все это насколько субъективно. И сказать о том, что вот точно с коробкой прямо полная беда, и вы приплыли, невозможно. Для кого-то микропауза в переключении там того же автоматического, либо, может быть, там даже проскальзывание где-то на вариаторах, может быть, какие-то затупы на старых роботах. Ну так вот, в Хондах эти роботы, они не самые умные, во-первых. Во-вторых, не самые быстрые. И я бы сказал так, для своей категории транспорта это норма. И пока бить тревогу.

0: Последняя версия мне нравилась, потому что там был очень неплохой вариант по моторам. И я бы не сказал, что он вывалился за нормы среднестатистических каких-то ремонтов. То есть, вот, допустим, по отказам коробок было больше вариаций на X-трейлах. Больше вопросов было, допустим, на даже каких-то рафах, особенно с не самыми удачными темами по рейкам, там, и даже по коробкам, и даже по мозгам. Поэтому, учитывая объем этого автомобиля, я считаю, Outlander можно брать. Но с учетом того, что, да, двухлитровый слабенький, 2,5 едет чуть интереснее, но расходует так себе, не очень приятно вокруг заправки-то тоже кататься. А вот трешки для меня, наверное, самый интересный вариант, но с отсутствием большой проходимости. Он все-таки относительно невысокий кроссовер, поэтому тешить себя тут не надо. Еще есть время или все?
1: Время у нас уже заканчивается, поэтому перенесем вопросы на завтра.
0: Соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
3: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
4: Информация на правах рекламы.
5: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.

0: 8.56 в Красноярске. В предстоящем выпуске новостей от Натальи Мальцевой узнаем самую актуальную информацию.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Нацразведка США рассекретила данные о финансировании более 120 биолабораторий по всему миру, из которых более 40 находятся в Украине. По мнению американской стороны, в некоторых из них хранятся опасные патогены, включая возбудители Эболы, сибирской язвы и чумы. При этом Киев категорически отвергает наличие секретных программ, настаивая на сугубо гражданском и научном характере всех исследований. МИД Украины уже заявил, что ни одна из лабораторий не занималась разработкой биологического оружия. Об этом пишет Борус. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расселения аварийного общежития на улице Комбайностроителей в Красноярске. Здание 1950 года постройки признано аварийным еще в 2017 году, но срок расселения установлен только на 2030 год. Жители жаловались на разрушающиеся перекрытия и стены, но обращения в инстанции результатов не дали. Бастрыкин поручил представить доклад и поставить вопрос о сроках расселения на контроль. Об этом пишет Ньюслаб. В Красноярском крае бушует почти сотня лесных пожаров. По данным лесопожарного центра, на 14 июня в регионе действует 95 очагов возгорания, а их площадь превышает 30 тысяч гектаров. За сутки оно увеличилось почти вдвое.

0: Причина – высокая грозовая активность при отсутствии осадков и сильный ветер. Тушением занимаются более 1000 человек, переброшенных в зону бедствия, и около 30 воздушных судов. Для искусственного вызывания дождей используют самолет-зондировщик. В крае действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Жителей просят быть предельно осторожными с огнем на природе. Об этом пишет Борус. Для мигрантов вводят новые требования по медосмотру. Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане должны будут пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней после въезда в Россию. Одновременно ужесточается ответственность за уклонение от этой процедуры и за подделку медицинских документов. За фальшивые справки об отсутствии опасных заболеваний теперь предусмотрены крупные штрафы и реальные сроки лишения свободы. Максимальное наказание может достигать 5 лет тюрьмы и штрафа до 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет «Лента». На предстоящей неделе в Красноярске сохранится летняя, но дождливая погода. В понедельник и вторник ожидается до 25 градусов тепла. Со среды температура начнет снижаться, а в четверг похолодает до 18 градусов. К пятнице столбики термометров упадут до 11 градусов, будет идти дождь. Прохладно и сыро будет и в субботу, всего плюс 12. Однако к воскресенью снова потеплеет до плюс 18. Об этом пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 71.91, евро 82.97. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
2: Климат-контроль.
3: На 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
6: Сегодня понедельник, 15 июня. В городе пасмурно и дождливо. Дневная температура плюс 22. Скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Красноярск FM.

0: Красноярске 902.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
4: Привет, салют.
5: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50. Утреннее
1: шоу из Красноярска.
0: Для Красноярска. Красноярск ФМ. 9:06 в Красноярске. Доброе всем утро. Здесь «Завтрак чемпионов». Юля Майнгард.
2: Сева Бельмас.
0: Сколько событий было в эти длинные праздничные выходные. И помимо всех вот этих праздников, я сейчас смотрю социальные сети, ленты новостей и просто обалдеваю. И, блин, на все хочется попасть, но ты не можешь разорваться. Давай о некоторых поговорим. Во-первых, в монастыре, который находится в районе Удачного, вот там был, я так понимаю, какой-то праздник цветов, или как это правильно назвать. Ну, вот почему-то не могу найти название, но было настолько красиво. Был и концерт с монастырским хором. И, собственно, можно было там на какой-то, я так понимаю, ярмарке что-то прикупить. У меня знакомые туда ходили, говорят, вот если успеете, посетите. Успела ли я? Конечно же, нет. Но планирую, кстати, вот туда съездить на ближайшие выходные и просто там погулять.
2: Там красиво.
0: Да, там обалденно, кстати. Николай Овечкин к нам приезжал. Ну, тот самый стилист, который...
2: Вот. Подожди, я думал сначала Александр.
0: Нет, который пиццу рекламирует. Вот этот ты имеешь в виду.
2: Да, возможно.
0: Нет, Николай Овечкин, он приезжал на открытие сезона в Холмах. Ну, такой центр имеется в виду, там бассейны, там вечеринки проводят. Вот. Говорят, было прикольно. Он там прям диджей-сетик свой отыграл. Все хорошо.
2: А он говорил, ну что вы надели на себя? Снимите это немедленно.
0: Мне кажется, нет. После того, как хайп произошел, помнишь, он сказал, что в Красноярске какие-то самые стрёмные челки люди стригут. Вот. Видимо, он как-то решил немножечко вот обойти эту страну.
2: Ну, поэтому он и выступал в Емельяново, а не в Красноярске. Выселили.
0: На главной сцене, да, не пустили туда. Очень многие, оказывается, вскарабкались на канатке. Короче, на высоте в Бобровом лагу был какой-то рейв мощный. И вот туда люди тоже отправились. Я очень боюсь высоты, поэтому вот это явно вообще не мое мероприятие, но при этом я очень люблю Бобровый лог.
2: Ну, это, в общем-то, наверное, не сильно совместимые вещи, только если где-то внизу там ресторанчик.
0: Ну, короче, у меня, знаешь, у меня была история, связанная с канаткой. Я туда, ну, я прям вот смогла. Я себя настроила.
2: А обратно?
0: А я пешочком вниз по горе спускалась.
2: Вот классная история, чтобы заставить себя походить.
0: Кроме того, да, остров отдыха, он прям кишил людьми и мероприятиями в эти дни. Короче, много чего происходит в Красноярске. Просто, знаете, такая вам напоминалка. Вы всегда успеете вытереть пыль, помыть окна, да, приготовить что-то поесть. Лето, пожалуйста, ловите каждый день. Это, знаешь, это я своему мужу говорю. Я почему в воскресенье не дома? Потому что я хочу ловить каждый луч этого солнца. Потому что еда, но она себя реально сама потом может приготовить.
2: Конечно, ну, или... либо он.
0: Либо он, да. Друзья, ну и если вы цените в том числе и вот места для прогулок, такие комфортные, если вы цените близость к природе, если вы действительно хотите жить в таком месте, где вам будет вроде как и весело, разнообразно и спокойно в том числе, то особенно хорошо понимаете, что нужно над этим вопросом задуматься тщательно. Так вот, для вас рекламная информация. Если еще у вас в семье есть дети, вы любите ходить пешком или просто сменить обстановку после рабочего дня, то вам идеально подойдет жилой комплекс «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой». Он расположен в Октябрьском районе на улице Норильской. Там рядом озеро Парк Октябрьский.
2: Да, это городской дом, но ощущение более спокойной среды. Рядом природа, свежий воздух, открытые пространства и променад для внеплановых, неспешных прогулок. Во дворе комплекса предусмотрена закрытая территория, озеленение, большая современная детская площадка, зона для спорта, место отдыха со скамейками и террасой.
0: Актуальную информацию получаете на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Кстати, там квартиры от 29 до 65 квадратов. Квадратных метров с отделкой «Белый куб». Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Завтрак чемпионов».
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя «Фубак». Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование «Фубак» и получай подарок. Ждем вас в магазинах «Кумтиге Инструмент». Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу «Фубак». Результат гарантирован.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утро на шезлонге. Девять часов 19 минут. Мы сейчас разыгрываем два пригласительных в пикник-парк Акватория. Лето. Самое время, чтобы купаться, загорать и наслаждаться этой пятницей длиной в 3 месяца. 3-2-0-600 номер нашего телефона, который нужно набирать прямо сейчас. Звоните в студию, выполняйте наше задание. Если оказываетесь правым, то получаете пригласительные на посещение бассейна на двоих в Акваторию. 3-2-0-600 номер нашего прямого эфира. Все максимально просто. У нас уже есть звонок. Алло, доброе утро.
1: Алло.
0: Как тебя зовут?
1: Меня зовут Михаил.
0: Михаил, давай рассказывай. Во-первых, какие у тебя планы на лето?
1: В Хакасию съездить отдохнуть.
0: О, я тоже каждый год. А ты на какое озеро едешь?
2: Шерабелё.
1: Да, и там побывать.
0: О. А на сундуки любишь ходить?
1: Да, ходил один раз.
0: Слушай, ходил один раз и, видимо, еще пока не ночевал вот в этих домиках у подножья, нет?
1: Нет, не ночевал.
0: Вот, кстати, прям такие рекомендую. Ну, нет, подожди, я тоже еще не ночевала, я себе и тебе рекомендую.
2: А потом расскажи нам, все ли нормально там.
0: Имеется в виду, если ты не видел, там совершенно недавно их построили, и можно действительно вот там вот разместиться. Мне кажется, это такое место потрясающее, наполненное энергетикой. Миш, а может быть еще каких-то парочку мест в Хакасии лично от тебя, которые вот прям стоит посетить?
2: Заправка номер 34.
1: Там, получается, в Иркутской области я был всего там 2 раза.
0: Ага, ну ладно, у тебя еще...
1: Понравилось, и вот.
0: У тебя еще все впереди.
2: Да. В клуб с «Малина» не ходи один, там бывает опасно.
0: Все, вот ты как обычно о своем.
2: Да, ну что, Михаил, ладно, мы разыграем сейчас 2 билета для тебя. Механика очень простая. Нужно назвать 10 вещей, ну точнее дел, которые обязательно должен сделать каждый этим летом. 10 дел, любых.
0: Попробуем?
1: Давайте.
0: Смотри,
1: попробуем.
0: У нас есть 30 секунд. Вот за 30 секунд, если справляешься, то будешь молодцом. Итак, погнали.
1: Посадить огород, угу. Поливать его, угу. Съездить отдохнуть, угу. Съездить на рыбалку, угу. Работа само собой,
2: угу.
1: Потом что, сходить в лес,
2: угу.
1: Потом что, сделать заготовки на зиму,
2: угу.
1: Приготовить дом к зиме.
2: Да.
1: Покупаться, само собой.
0: И
1: чё.
2: Шашлык.
1: Шашлык, да.
2: Да, есть. Супер, справились. Я переживал за него.
0: А мне нравится, что, блин, мы столько времени живем в зиме, и летом мы такие, подготовиться к зиме, засолки на зиму.
2: Огород обязательно.
0: Сибиряки. Миш, 2 пригласительных в пикник-парк Акватория твои. Ты там великолепно проведешь время.
2: Там, кстати, можно и шашлыки пожарить.
0: Да там вообще все, что угодно. И, кстати, с кем пойдешь? Есть уже какие-то мысли? Правильно,
1: круто.
0: Великолепно. Подари ей и себе хорошее времяпрепровождение. Трубку не клади, мы за эфиром тебе расскажем, как ты сможешь забрать свой приз. Ну а для вас информация на правах реклама. Если хочется на природу, но с комфортом, то приезжайте в пикник-парк Акватория. Здесь можно провести целый день у воды. Взрослый и детский бассейны с теплой водой, шезлонги, сауна, кафе-бар, беседки с мангалами и место для отдыха на берегу Енисея. Ну а если вам не хочется уезжать вечером, а мне кажется, вам точно оттуда не захочется уезжать, оставайтесь на ночь в купольных домиках с видом на реку. Акватория, приезжай на день, оставайся на ночь. Сайт akvatoria-park.ru.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобиль из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
9: ООО «Дивснайпер», ОГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
10: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24-Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
11: Ибо Усин Алексей Андреевич, ОГРН 31-52-454-40-49.
12: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
13: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
15: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-82-056-337-18+.
16: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
17: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
18: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
19: Половина десятого, и что же у нас на дорогах, мы сейчас обсудим с Юлей. На правом берегу все чисто, я пошел.
2: Ну хорошо, быстренько ты справился, а я все-таки немножко подзадержусь, потому что на левом берегу очень сильно сейчас страдает улица Высотная. На всем протяжении она в сторону центра стоит. Произошло при пересечении со Свободным проспектом ДТП, поэтому будьте там аккуратны, сильно не нервничайте. Лесопарковая от кольца в направлении Свободного. Кстати, Высотная в обратную сторону до поворота на Гусарова тоже чуть-чуть страдает. Ну и Северное шоссе. Если двигаться со стороны Дрокина в сторону развязки, то мы с вами постоим из-за дорожных работ. В общем и целом, немного ДТП, немного каких-то заторов, но все-таки они есть, поэтому двигайтесь аккуратно и безопасно. Тройка от Яндекса, вам счастливого пути!

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 9:36. Здесь завтрак чемпионов. Я уверена, вы в этой жизни видели много, но тайский лошадиный массаж вам еще ни разу не был доступен.
2: Тайские массажи, они всегда отличаются каким-то, ну, обычно это завершение какое-то у них. Странное.
1: Ну почему? Там же хорошо ножки мнут.
2: Ну да.
1: Да? Вот. Да. А тут конкретно...
2: Ну, в смысле, денег берут немного.
1: Ну, там вообще, мне кажется, за все особо-то да, не берут.
2: Ну, тут кто конкретно... понял, тот понял. Ребят, я
1: все,
2: понял. Мужики,
1: поняли.
2: Вы держитесь там. Хэппи-энд настанет. Так, ну что, это тайский массаж лошадей.
1: Да, для лошадей. Выглядит он следующим образом. Лошадь, которая тоже требуется расслабление и покой, она ложится на спину. Делает вот так вот, значит, передние и задние ноги
2: вот
1: вверх.
2: Делать.
1: Оп.
2: Да.
1: И на нее ложится массажист. Ну да.
2: Подожди, сверху на лошадь.
1: Сверху на лошадь ложится массажист. Он, мне кажется, какой-то мануальчик, потому что сначала он, как любой мануальчик, делает все гладенько, так хорошо. Потом он лежа берет ее за передние. За передние копыта.
2: Да, а не то, о чем вы подумали.
1: И резко тянет на себя. Видимо, суставчики ей вправляет.
2: Подожди,
1: а она как? Не против.
2: Реально?
1: Да, она его даже не легает. То есть она в принятии. Это ее личный массажист.
2: Блин, вот это да. Ну, нужно, если что, попросить поменьше, да, вот таких вот.
1: Подожди, мне очень нравятся вторая и третья лошади, которые стоят в очереди и ждут этого же с удрученным видом.
2: Да. Что там у нас не освободился еще наш мастер? Подожди, вот достаточно интересная вот тема. Почему, во-первых, в Таиланде лошадь, а не слон?
1: Да. Ну, на слона лечь, это прям сильно, мне кажется, было опасно. А здесь, как бы, видимо, это такой, знаешь, тренировочный пункт. Ну, кстати, а вот если мы будем говорить о собственном доме, я уверена, что есть такие люди, которые заводят себе, может быть, и лошадь, делают какую-то небольшую ферму.
2: Да.
1: И вообще любят вот именно жизнь на земле.
2: Но не на балконе же ее хранить.
1: Ну, конечно, лошадь. И жарить шашлыки тоже не на балконе. Ну,
2: да.
1: Желательно, да? Мои соседи, я сейчас к вам обращаюсь. Если у вас есть желание жить на земле, но нет времени лично контролировать стройку, то информация на правах рекламы для вас. Вам, в принципе, лично-то контролировать и не придется. Компания «Новый уровень» берет на себя полный цикл работ от прозрачной сметы до сдачи готового дома точно в срок. Вы получаете не только качественный результат без нервов, но и полезные подарки для вашего нового дома. Крыльцо, водосточную систему или септик. Просто доверьтесь профессионалам. Узнайте подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень, разумный подход к строительству.
3: Завтрак чемпионов.
4: Просыпаемся.
5: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все,

0: Реклама.
1: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
2: А папа?
1: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
2: И как же быть?
1: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально. На Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: Ждать баню год?
6: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
7: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
10: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
11: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
12: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
13: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
14: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
15: Ну что, что? Шторы, конечно же!
16: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
17: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
18: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
19: Из Красноярска.
20: Для Красноярска.
21: Yeah, завтрак чемпионов. На Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
22: Эй.
20: 9:46. Итак, внимание, умные люди, все сюда.
22: Да, это же все, которые слушают 96.2.
20: Короче, умные люди не умеют готовить. Нам заявили психологи. Ну, знаете, а мы не против, в принципе. Мы вот не напрашивались на вот это вот звание самого лучшего повара.
22: Потому что умные люди...
20: Занимаются делом.
22: Да, занимаются делом и делегацией дел, да, они делают так, чтобы кто-то готовил.
20: Короче, специалисты отмечают, что люди, которые много времени посвящают работе, творчеству, умственному труду, труду часто хуже справляются с бытовыми задачами. Ну, реально все так. А все из-за того, что мозг сосредотачивается на более важных вещах, поэтому на готовку и домашние дела остается меньше силы внимания. Я сейчас скрин этой новости отправила мужу и в семейный чат. Потому что... Ну, как человек творческий, естественно, я частенько в полете каких-то мыслей и фантазий.
0: Ну да.
20: И вроде как, знаешь, все в принятии, в понимании, но когда вот перебор моего полета, мне муж говорит, спусти с небес на землю и пожарь котлеты нормально.
0: Пожалуйста, с двух сторон хотя бы пожарь котлету.
20: Чтобы... кровь не текла из них. Все, объяснение нашлось. Но если вы такой человек, который да вообще не любит готовить, боже мой, прекращайте, у нас для вас информация на правах рекламы. Вот ловите наводку. Если особенно позавтракать дома не успели, просто сворачивайте на автораздачу во вкусные точки, особенно если вы стоите где-нибудь на авиаторов, партизаны или на Красрабе. Во-первых, работает раздача круглосуточно. Берете бодрящий эспрессо-тоник гранат или бамбл кофе, к нему горячий пирожочек лист ягоды крем-чиз, и утро уже спасено. При заказе, кстати, среднего или большого кофе, там сейчас дают уникальный стикер за 1 рубль. Ну, а вот если долгий день предстоит, вы не хотите готовить, пожалуйста, новые комбо за 459 рублей берем, и вы уже спасены. И сейчас там классный спор. Комбо Алисы Иванченко с мощным тройным фрешем против солидного комбо Юрия Стоянова с сырным картофелем и беконом.
0: Я за Юрия.
20: Ну, смотри, я из женской солидарности за Олесю, но вообще, если честно, я бы тоже была за Юрия, потому что вот сыр, мясо, это прям мое. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусно» и «Точка 6+.»
1: Завтрак чемпионов!
2: Будем делать прямой эфир.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Соцфонд начал пересматривать выплаты единого пособия многодетным. Право на господдержку теперь смогут получить семьи, которые раньше лишались пособия из-за небольшого превышения установленного уровня дохода. Новые правила уже начали применять на практике. По предварительным расчетам, дополнительную помощь получат порядка 74 тысяч семей, в которых воспитывается более чем 230 тысяч ребят, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом выплаты уже назначили 21 тысячи семей. Президент Владимир Путин также поручил активнее рассказывать россиянам о положенных льготах и мерах поддержки. Об этом пишет газета. Правительство выделило 5 миллиардов рублей на закупку портативных систем мониторинга сахара для детей с диабетом первого типа и беременных женщин. Средства рассчитаны на 2026-2027 годы. Приборы будут выдавать по назначению эндокринолога. Всего планируется приобрести около 270 тысяч систем, что покроет потребности более 50 тысяч детей и десятков тысяч будущих мам. Об этом сообщает «Кровавая барыня». Красноярцам напомнили, как защитить ребенка от падения из окна, потому что каждое лето встречаются случаи, когда детская любознательность приводит к трагедии. И все истории объединяют недосмотр взрослыми за малышами, сообщают в Краевом следственном комитете. Родителей просят не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, не перекладывать ответственность по присмотру за ребенком на бабушек, братьев и сестер, не надеяться на режим микропроветривания и москитные сетки. Лучше установить на окно блокиратор, отодвинуть от подоконника мебель, по которой можно залезть, держать ребенка крепко, если показываете ему что-то из окна. Будьте готовы к резким движениям. И главное правило – чем позже ребенок узнает, как открывается окно, тем безопаснее для него самого. В день своего юбилея режиссер Александр Сокуров опубликовал открытое письмо Никите Михалкову о бедственном положении российской киноиндустрии. Сокуров заявил, что последние несколько лет сталкивается с систематическими цензурными запретами, которые исключают возможность продолжать профессиональное развитие, и приложил список из 37 картин, запрещенных Минкультом к показу. В него вошли фильмы «Дау», «Праздник», «Хозяин», «Три работы самого Сокурова» и другие. Об этом сообщает «Контекст». 15-летняя скалолазка из Красноярска Мария Силкина завоевала серебро на первенстве Европы по болдерингу в Венгрии. Она набрала 69,5 баллов, столько же, сколько у спортсменки из Швейцарии. Но по итогам квалификации сибирячка оказалась сильнее. Об этом пишет «Борус». И о валюте: доллар 71,91, евро 82,97. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
4: И теперь о погоде. На улице по-прежнему пасмурно, плюс 22. Сегодня день ожидается дождливый. Дневная температура плюс 24. Скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
3: Бонжу.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM. 90.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ – ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Утреннее шоу. Из Красноярска. «Завтрак
0: чемпионов». Для Красноярска. Утреннее шоу.
2: Красноярск ФМ.
3: 10.03 в Красноярске, и прямо сейчас мы с Юлей Майнгард
0: и Севой Бельмасовым
3: расскажем вам, что же такое кошачьи алименты. Представляешь, Юль, на днях девушка заметила, что ее кошка забеременела. Вообще, весь прошлый месяц она гуляла с соседом. Ну, не девушка, а кошка с соседом. С котом. С котом соседским.
0: Интересно.
3: Вот. И, в общем-то, пришла эта девушка, сказала: вот, смотрите, пожалуйста, ваш кот пострел, везде поспел. Моя кошечка теперь беременна. Что же делать? И готовы ли вы помогать? Соседи согласились помогать. И, в общем-то, на следующий день девушка уже увидела огромную такую упаковку корма на 7 килограмм для этой кошки. И было написано: кошачьи алименты.
0: Блин, какие молодцы. А я, знаешь, думала, что в этом случае, когда к соседям приходят вот с таким вопросом и заявлением, они такие: мы не в ответе за тех, кого приручили.
3: Да, я думал, это не наш. Ну и что рыжий такой же? Ну это, не знаю, другой все. ДНК-тест давай. Вот.
0: А понимаешь, люди живут по совести. Они просто не хотят, чтобы с ними потом однажды так же поступили.
3: Ну,
0: то
3: да.
0: есть это, может быть, с кошками такая ситуация произошла. А если вот, я не знаю, с мужем к вам приходят такие, да. что делать будем?
3: Но там
0: забирать
3: уже,
0: будете?
3: Там уже кормом на 7 килограмм не отделаешься.
0: Там уже другим совершенно. Ну, красавчики, что хочется сказать. Я недавно тут видела, как у нас на поводке выгуливают кота. У меня, ну, у меня все.
3: Шок?
0: Ну, да, я не понимаю, зачем это делать.
3: Но страннее только какие люди? Возможно...
0: Ну, эксгибиционисты.
3: Да, курящие бабушки.
0: Кстати, я ни разу не видела курящую бабушку, да? Люди те, которые каждый день кормят голубей.
3: Да.
0: Да, вот, особенно возле подъездов.
3: Любители пельменей с уксусом.
0: Это да, тоже. Любители жареной картошки с грибами и огромным количеством лука. Может, вы скажете: а что такого? Да. Я на это даже смотреть не могу. Для меня максимально странно.
3: Те, кто кушают арбуз с хлебом.
0: А, да, и арбуз с медом еще, кстати. Уф! Огурцы с медом, соленые, да. Я забыла, все. Так, ребят, мы сейчас еще подумаем, кстати, насчет ваших странностей. Ну, может быть, и у нас они тоже есть.
3: Ну, информация на правах рекламы, действительно. Согласитесь, удобно, когда все важное находится недалеко от дома. Не нужно каждый день тратить лишнее время на дорогу до магазина, аптеки, школы, в общем, детского садика или спортивных занятий. В этом всем поможет ЖК «Фамилия» от ГСК «Спецстрой». Строится в Солнечном.
0: Рядом парк, супермаркеты, аптеки, торговые объекты, школа и детский сад. И, кстати, до спорткомплекса «Солнечный» около 5 минут на машине. Это не просто квартира в новом доме. Это будущий семейный маршрут. Дом, двор, прогулки, спорт, покупки и все необходимое рядом.
3: ЖК «Фамилия» – место вашей семейной идиллии. Узнать больше можно на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на ваш дом.рф.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3. Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
4: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Минеральная

0: Уют. Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: 10:16 в Красноярске, между прочим. Завтрак чемпионов здесь, Сева Бельмасов.
1: Здесь Юлия Майнгард.
0: Всем доброе утро. И прямо сейчас мы разыграем 2 билета на концерт «Три грани классики». Играет Красноярский академический симфонический оркестр. Так вот, игра под названием «Первый пошел» вам нужно написать сообщение в наш Макс на номер +7 933 333 2962. Первый, написавший фразу «хочу на концерт», получает, собственно, на этот концерт 2 билета. Правила максимально простые, действовать нужно незамедлительно здесь и сейчас. А пока вы набираете номер нашего телефона в Максе под названием, номер +7 933 333 2962, для вас информация на правах рекламы. В Красноярске впервые прозвучит редкий второй концерт для флейты с оркестром Моисея Вайнберга. В программе также скрипичная поэма. Но если вы такой любитель классики, то вы явно знаете. По мотивам Тургенева на сцене Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде. И концерт пройдет 18 июня в 19:00 в филармонии для лиц старше 6 лет. Напоминаю еще раз номер телефона +7 933 333 2962. Первый, написавший в Максе «хочу на концерт», получает билеты.
1: Кто успел, тот и съел.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандарена 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандарена 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
11: Ибо Усин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-49.
12: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
13: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
14: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
17: Из Красноярска,
18: для Красноярска,
17: Красноярск ФМ, звучим по-яркому.
19: 10:25 в Красноярске. Доброе всем утро. Это действительно Красноярск ФМ. Илон Маск. Мы давно, кстати, про него не говорили, а он, между прочим, стал первым долларовым триллионером. Но пока подожди, только на бумажке.
20: На какой? Он сам себе написал? Да я долларовый триллионер.
19: Это такое, знаешь, аффирмация ему на будущее. Вот, я такой. Ну нет, на самом деле, во-первых, размещение акций SpaceX стало крупнейшим в истории, превратило Илона Маска в первого долларового триллионера. Вот официального прям заявления об этом еще нет. Но ты знаешь, что везде уже и написано, в том числе Илон Маск сам об этом сообщил. Я на минуточку просто вот прервусь, да, о его истории поговорим. Он один из двух человек в истории. Один из двух. Состояние которого превысило 400 миллиардов долларов.
20: Сколько?
19: А кто на первом месте, спросишь ты? Ларри Пейдж, основатель, один из основателей, вернее, Google. Но он как бы вот раньше отставал от Маска, теперь они практически поравнялись. Даже да. Ларри иногда оп и выигрывает.
20: Вот
19: короче,
20: это гонка.
19: Как Маску удалось стать настолько богатым в такие короткие сроки? Ну, понятное дело, у него, во-первых, мозг работает в совершенно непонятном направлении
20: да.
19: для
20: он
19: нас.
20: Он не убирается дома.
19: Он не готовит, мы уже выяснили, да. потому что умные люди готовить не умеют, да? Но он и не демонстрирует своей компании Tesla каких-то рекордных продаж. Космос пока еще тоже не освоил, еще не, как бы не привлекает рекламодателей. А откуда деньги, спрашивают налоги? Да. Все очень просто. Состояние Маска виртуальное. Он как бы является триллионером только формально. В реальности он сможет похвастаться вот этими шуршащими купюрами, только если выполнит абсолютно все пункты соглашения со SpaceX, а они почти невыполнимы.
20: Пока свет работает, в общем, он молодец.
19: Да, и он, понимаешь, как тешит себя, заходит такой, ну, хорошо.
20: 200к, 300к, 500к, триллион.
19: Слушайте, ребят, мы с вами люди как бы более приземленные, да, и иногда мы такие, понятное дело, умственная работа, но хочется чего-нибудь перекусить. Так вот, я сейчас смотрю, все-таки пробок немного, но они есть, и я вам хочу дать максимально полезный совет и также информацию на правах рекламы. Если вы толкаете сейчас где-нибудь в центре, например, на Оперенсона 4, или пытаетесь проехать по взлетке через Молокова 43 и Авиаторов 60, просто выдыхаем и сворачиваем на автораздачу во Вкусная и точка. Вот я не понимаю просто, зачем нервничать, если это время можно провести вкусно.
20: Да. Прямо не выходя из машины, берете бодрящий бамбл кофе с терпким эспрессо и апельсиновым соком. К нему мощный чикен премьер. Представьте, сочная курица, котлета в золотистой панировке, нежный сыр чеддер, ароматный бекон и сладкий перец гриль на мягкой булочке с кунжутом. Ну, звучит как идеальный план на обед.
19: Вы уже чувствуете, да, как слюна у него выделяется?
20: Да.
19: Тем более, что автокассы, вот, между прочим, работают круглосуточно. Но не надо парковаться, заехали, взяли горячий пакет с едой и дальше погнали по делам. В приложении еще и баллы вам прилетят. Ну и, конечно, подробности, бонусы и актуальные предложения. Все это найдете в приложении «Вкусно и точка». 6+. Красноярск.

Красноярск FM. I am paid to exist.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 10:32 в Красноярске. Проверяем дорожную ситуацию. От Яндекса 3 балла. Правый берег движется свободно. Великолепно. На левом есть небольшие заторы. Высотная в направлении центра после поворота с Гусарова немножечко хромает. Лесопарковая от кольца в сторону Свободного и Калинина в районе мясокомбината в направлении кольца. 3 балла, 3 пробки, но все-таки будьте аккуратны, двигайтесь безопасно.
0: Стоп-машина, эй! Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: городе 10:36.
1: Да, и, Юль, прямо сейчас, ты знаешь, да, что происходит в Москве? Ну, вот уже 2 дня там льют такие дожди.
0: А говорят, в июне выпадут чуть ли не все осадки за это лето.
1: Абсолютно точно. Ну, сейчас уже выпало почти 50% от месячной нормы осадков, да, за буквально несколько дней. Да, и то, что происходит в некоторых районах, особенно там северо-западном, северном, северо-восточном, это я про московские, если что, районы, там просто такие ливни прошли, что вся подземная парковка практически у всех зданий затоплена, это раз. Во-вторых, люди не ездят на автомобилях, они просто уже, ну, затоплены абсолютно, да. Но зато работают вот эти вот самокаты, знаешь, шеринговые. Электросамокаты шеринговые работают. Один парень выложил видео в соцсети, не знаю, накажет ли его за это. А вообще там есть правила пользования, где можно ездить? То есть,
0: мне кажется, они не предусматривали такой ситуации еще пока.
1: Да, в общем, я расскажу. Парень едет на самокате, и у него воды выше руля, понимаете, на электросамокате. А самокат дальше прет. Вот это, наверное, реклама хорошая, да?
0: Это да.
1: Водонепроницаемый, как последний iPhone какой-нибудь, да? Буквально так.
0: Но ты знаешь, вот когда заявляют, что там iPhone водонепроницаемый или водонепроницаемый чехол, я никогда в жизни не осмеливаюсь это проверять.
1: Да, да.
0: Потому что мало ли.
1: Я думаю, что там сейчас еще и тарифы такси поменяются. Там, знаешь, типа эконом это на САПе доехать, потом комфорт.
0: И причем так рублей от, ну, от 1500,
1: да,
0: примерно.
1: Да, да, да. Комфорт это на каком-нибудь гидроцикле. Если там вы уже любите комфорт плюс, это какая-нибудь лодка. Ну, а бизнес-класс это пиратский корабль.
0: Ну, а если все-таки вы тот человек, который не попал в это затопление, вы здесь живете в Красноярске и думаете, какую вы машину присмотреть, хотите что-нибудь китайское, либо из Китая привезти, то для вас информация на правах рекламы. Если вы думаете, что из Китая везут только китайские машины, то вы очень сильно ошибаетесь. Империя Авто привезет европейские, корейские, японские автомобили, не только. Есть выбор в наличии на собственной стоянке в Китае и также под заказ. Машины проверяют, сопровождают фото и видеоотчетами. Работа только по договору и через кассу. Империя Авто, номер 8903 922 77 77, Абытаевская 2.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
6: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
11: Найткар.
12: Найткар.
11: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
12: Официально по договору.
11: Подбор и доставка. Свои автовозы.
12: Nightcar24.ru.
13: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и
14: Полученный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
15: Без возрастных ограничений.
16: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ – ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50. Утреннее
1: шоу. Из Красноярска.
0: Для Красноярска. Утреннее шоу.
1: Красноярск ФМ. Всем привет, 10:47 в Красноярске. Доброе утро, «Завтрак чемпионов», Юрий Майнгард.
0: Сева Бельмасов.
1: Юль, такой порыв души у нашего дорогого радиослушателя. Зовут Александр его, и он говорит: «Почему же она мне не отвечает?» И у меня такой же вопрос. Екатерина, пожалуйста, уже возьмите телефон. Я не токсис, я не буду вам петь.
0: Возьми телефон, детка. А я спою все-таки.
1: Да, вот. А я, в общем-то, порекомендую Александру, да, сделать, возможно, какие-то правильные действия, да. Во-первых, узнать, почему же она не отвечает.
0: Так вот, да, первопричины, давайте разбираться в них.
1: Первая причина, это боль. Ну ладно, другими песнями мы продолжим.

0: Продолжим. Первая причина. Она проверяет твою устойчивость. Возможно, так. Второе. У нее эмоциональное похмелье. Как тебе такое? Третье. Она занята не тем, что ты думаешь. Ну, не обязательно, что гуляет с другим человеком. Просто, может, у нее срочный проект или там поссорилась с подругой, да?
1: Кстати,
0: нет настроения.
1: Да, почему-то мы иногда думаем, что если человек нам не отвечает, значит, он точно изменяет с кем-то
0: да.
1: другим. Есть другие дела, ребята.
0: Есть четвертое. И, возможно, ты совершил ошибку, о которой не догадываешься, да?
1: А она
0: может
1: тебе
0: быть,
1: не скажет, потому что ты сам должен догадаться.
0: Да, сам реши. Возможно, ей страшно, и ты слишком активно развиваешь события.
1: Ну да, когда сильно парни набрасываются, это тоже не есть хорошо.
0: Да, да, бывает такое. Шестое, не очень приятное. Возможно, ты не приоритет для нее. Да, самый неприятный вариант.
1: Вот это уже да. Как будто бы хочется вычеркнуть этот вариант из списка.
0: Все, вычеркиваем, да. Давайте сразу же 10 советов, да, таких легких. Первый совет — это выдохнуть, выключить телефон, просто прогуляться, оставить это дело, оно может решиться само. Второй совет — запретить себе писать повторно, да, то есть там по несколько раз вопросы и так далее, да, где ты, что ты. Третий совет — вспомнить, что было вчера или позавчера, или позапозавчера, но это уже очень тяжело, конечно.
1: Но если есть возможность вспомнить.
0: Да, да. Займи свою голову другими делами, да, возможно, руками, делом, то есть не надо сидеть просто ждать. Вот.
1: Да,
0: не
1: да,
0: преследовать,
1: да.
0: Пятый совет, да, не надо ходить, блюдить. Шестой, дать себе четкий временный лимит, я жду ответа до вечера, да, если не будет ответа, то все.
1: Удаляю
0: из своей жизни. Седьмой совет, когда ответ придет, не бросайся, сломя голову, не надо
1: Конечно, выдержи время, сделай вид, как будто ты не видишь.
0: О, что это такое, да, сразу же. Переведи общение из цифры в реальность, то есть просто встреться лично. Возможно, в этом дело. Девятый совет. Спроси напрямую, но без обвинений, да, то есть не ты почему игнорируешь меня, да, не так. А я заметил, что иногда наши переписки, ну, зависают надолго.
1: Это называется «я-сообщение», да.
0: Да, да. И десятое. Прими решение, исходя из ее действий, а не из своих надежд.
1: Ой, вот эти, знаете, рекомендации, ну, Александр, это, конечно, все лично для вас, но честно признаться, но они же не работают. Когда тебе сильно нравится человек, ты испытываешь к нему чувства, эмоции, и вот это вот «подожди», «не пиши», «не заглядывай в телефон», ну, вы сами пробовали?
0: Нет.
1: Ну вот и все.
0: Не получается.
1: Короче, я рекомендую все-таки начинать с каких-то действий.
0: Да.
1: Возьми что-нибудь, купи, приедь к ней, найди ее, все, вручи и вот прям с глаз на глаз переговори, что происходит-то.
0: Это здорово. Возможно, можно купить сразу же квартиру и с ключами от квартиры приехать.
1: Это вообще идеальный мужчина, но не факт, что она и вам скажет «да», хотя если не скажет, мы с ней потом лично поговорим. Ребят, для вас информация на правах рекламы. Когда вы выбираете квартиру для семьи, важны не только комната и кухня, важны двор, школа, садик, безопасность и понятная инфраструктура вокруг. Так вот, ЖК «Дивные дали» в Октябрьском районе от ГСК «Спецстрой» — это многоквартирный дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами и максимальной этажностью до 18 этажей.
0: Комплекс расположен на улице Норильской, рядом с озером, парком Октябрьский. Во дворе предусмотрена закрытая территория, озеленение, детская площадка, спортивная зона, места для отдыха и терраса. Для жителей предусмотрены мешины места, наземная парковка. В общем, для всей семьи самое главное есть детский сад номер 16 и большая новая школа 159 на 1500 мест.
1: Ну, также поблизости там магазины, аптеки, кафе, медцентры. В комплексе есть 1-, 2- и 3-комнатные квартиры от 29 до 65 квадратных метров. Подробности на 24spetstroy.rf, телефон отдела продаж 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Джим-джим, я чача.
2: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Госдума приняла закон, который дает регионам право самостоятельно запрещать продажу вейпов на своей территории. Ограничения смогут вводить с 1 марта 2027 года. В Красноярском крае депутаты намерены изучить этот вопрос уже в этом году. По словам спикера Заксобрания Алексея Додатка, торговле не удается навести порядок, и вейпы остаются доступными для несовершеннолетних. При этом от жителей и медиков поступает много обращений о вреде такой продукции. Об этом пишет Ньюслаб. В Красноярске шлагбаум на въезде к центральному входу на столбы перестал работать, из-за чего дорогу к нацпарку заполонили машины. Проблема длится уже 2 месяца. Шлагбаум оказался ничейным, так как нацпарку запретили контролировать проезд, а городские власти не следят за ним. В результате водители едут до самого кордона и паркуются прямо на обочинах, создавая неудобства пешеходам и угрозу для пожарных машин. Сейчас нацпарк надеется только на помощь ГИБДД, пишет Борус. В Красноярске обустроят новые площадки для выгула собак. Мэрия ищет подрядчика, готового установить заборы, снаряды для дрессировки, скамейки и урны. На это выделено до 11 миллионов рублей, но количество и расположение площадок пока не раскрывается. Похожие работы проводились и в прошлом году. Тогда за те же деньги обновили 11 собачьих зон. Самым дорогим снарядом в смете стала скамейка с навесом за 150 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает НГС-24. Жители Красноярского края держат на банковских вкладах и счетах 832 миллиарда рублей. За год объем сбережений вырос на 19%. В отделении Центробанка отмечают, люди не снижают остатки даже при падении ставок и продолжают наращивать накопления. Это позволяет защитить деньги от инфляции и создать финансовую подушку. В регионе, по данным регулятора, формируется культура сбережений, пишет НГС-24. Три кургана возрастом более 2000 лет, расположенные под Красноярском у деревни Татарской, взяты под государственную охрану. Минкультура присвоила им федеральный статус как памятникам тагарской культуры раннего Железного века. В охранных зонах теперь запрещено строительство, распашка земли и любые земляные работы, пишет НГС-24. И о валюте: доллар 71.91, евро 82.97. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают Красбетон. Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон-эталон. По телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
6: В городе появилось солнце, плюс 23 градуса, но день ожидается по-прежнему пасмурным и местами дождливым. Порывы ветра до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске 11 часов.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска
2: для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: В городе 11.04. Всем доброе утро. Треки из проекта «Высший пилотаж» в этом часе звучат. Мы здесь тоже. Юля Майнгард.
3: Сева Бельмасов. Юль, ну ты видишь, сейчас очень популярно у зумеров носить какие-то определенные вещи. Вот эти вот широкие джинсы там и так далее.
0: У нас тоже есть, да. Чем похвастаться,
3: есть,
0: так скажем.
3: Чем ответить, да? Но эксперты перечислили главные предметы гардероба у зумеров в 26-м году. Пишет редактор издания «Who, What, Where». Составили перечень наиболее актуальных предметов гардероба среди поколения вот как раз-таки альфа, зумеры. Итак, журналисты. Да. Сказали то, что предпочтение девушки отдают платьям длины миди с кружевными отделками, черные очки с прозрачными стеклами в черной оправе, а также балетками с заостренным мысом.
0: А вот эти платья, на самом деле, это смотрится очень женственно. Я думала, ты сейчас скажешь, что опять какой-нибудь... Я не имею ничего против оверсайза, я сама его очень люблю, но бывает овер-овер... Дофига этого оверсайза.
3: Сильно-сильно сайз.
0: Да. А вот это прям женственно, мне кажется, весь ВБ сейчас вот этим кишит. Да. Но, простите, я не могу принять балетки. У меня просто были балетки, которые мне покупали каждый год исключительно в Китай-городе. Они воняли китайской вот этой кожей.
3: Ух ты. Они вот так вот скручивались.
0: И у меня балетки ассоциируются с этим. Да, потому что там же резиночка такая была. А ты шаришь.
3: Ну ладно, ну девушки, если не носят балетки, то носят туфли на невысоком квадратном каблуке, сумку через плечо и кожаные босоножки в том числе. Вот, в число популярных вещей, да, попали шелковые блузы, кроссовки, а вот и оверсайз рубашки. И сумка-мешок тоже в тренде.
0: А что-то там про мужчин говорится?
3: Нет, мужчины ходят в том...
0: В чем мать родила?
3: Ну, это наказуемо, конечно.
0: Ну, блин, ребят, прекращайте, пожалуйста, носить уже сандалии с носочками. Ну, я понимаю, что вы носки поменяли, все на белые, короткие. Это уже плюс. Но вот, казалось бы, вы меня спросите, где ты таких видишь? Да, блин, половина города, да, вот везде. Хочется дать совет, думаешь потом, ну, не причиняй людям добро, не лезь со своими советами. Они тебе, может, тоже про балетки кое-что скажут.
3: Но один совет есть точно хороший у нас.
0: На правах рекламы, между прочим, давайте представим обычный семейный жизнь. Утром, обычный семейный день из жизни, вернее. Утром ребенка нужно либо в школу, либо в детский сад, днем там за продуктами в магазин рядом с домом, а вечером где-нибудь погулять во дворе. Вот на скакалке, допустим, попрыгать, которую прямо сейчас нам наша Оля в студию принесла. Зачем? Пока непонятно абсолютно. Так вот, именно такой понятный ритм жизни сохраняет жилой комплекс «Фамилия» от ГСК «Спецстрой» в Солнечном. Он строится в советском районе Красноярска.
3: Да, рядом парк, супермаркеты, аптеки, торговые объекты и спорткомплекс «Солнечный». ЖК «Фамилия» – место, где семейная идиллия начинается с обычного дня. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на нашдом.рф.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.

0: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» Арбан 2022. Дома сданы.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: О, Артбетон. Город Красноярск. Огаренство 23-240-76-96.
3: Ольга. Маша. Ирина.
4: Три сестры, три судьбы, три тропы.
3: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
5: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
9: на Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 11:15 в Красноярске.
0: Ай, всем привет, завтрак чемпионов.
1: Да, мы разыгрываем 2 билета на концерт Красноярского академического симфонического оркестра. Концерт под названием «Три грани классики».
0: Ура!
1: Чтобы получить билет, да все максимально просто. Вы сейчас заходите в Макс, пишите на наш номер телефона +7 933 333 2962 кодовую фразу «Хочу на концерт», и первый написавший получает пару билетов. У нас, честно признаться, этих пар билетов просто завались. Мы хотим вас ими одарить. Концерт, кстати, эта информация на правах рекламы, пройдет уже 18 июня в 19:00 в филармонии для лиц старше 6 лет. Если вы немножечко шарите в классике, то знаете, что же такое скрипичная поэма по мотивам Тургенева. Так вот, прозвучит впервые в Красноярске редкий второй концерт для флейты с оркестром Моисея Вайнберга. Хорошо говорю, правда?
0: Да.
1: Как будто сама вообще в этом капец как разбираюсь.
0: Да.
1: Нет, ну ладно, хотя бы чуть-чуть есть там. Ну, я музыкальную литературу изучала когда-то. Да?
0: У нас есть все.
1: У нас есть все, и в том числе много пар билетов. Ребят, еще раз напоминаю номер нашего телефона. А вот уже к нам и пришло сообщение.
0: Привет, привет.
1: Вот, а это к нам написала Маруся. Номер телефона 1005. На именно эти 4 цифры он оканчивается. Марусь, ну все, вы забираете 2 билета, ребят.
0: Маруся, ну что, Маруся, 1, 2, 3 билета. Ладно, 2 билета получаете.
1: Все, ну, окей, мы с вами сейчас свяжемся. Она пишет: ого, спасибо. Ребят, круто, когда вы вот здесь и сейчас действуете. Рекомендую вам не откладывать, потому что, как мы сказали, билетов у нас еще много. Мы обязательно в течение эфира продолжим их разыгрывать.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск FM.

0: Реклама.
1: А я сдал сессию.
2: А мы вчера поженились.
3: А у меня сын родился. Третий.
2: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
4: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте нашточкодом.рф.
5: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
10: Про здоровье.
11: Для слушателей старше 16 лет.
12: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 11:22 в Красноярске. Всем доброе утро. На улице как будто бы хорошеет. Уже выглянуло солнце и как-то прямо бодренько нам стало.
1: Ну, это он нам Паша привез из Боруса. Достал его рукой.
0: Да, я предлагаю. Мы потом с Пашей поболтаем. Он у нас тут совершил восхождение. Это наш коллега, но я думаю, все уже о нем знают. Который действительно, вот, как говорит мой сын, классно, что он шарится по горам. В детском представлении это именно так.
1: Сам Паша называет себя антифриз. Он не мерзнет никогда вообще, да, собственно, ну, действительно
0: классный
1: парень.
0: Даже когда купается в Енисее зимой. Да. Ну, а гитарист группы Rolling Stone, я думаю, такое знают все,
1: да.
0: Он вообще возмутился, потому что его обязали перекрасить дверь дома в Лондоне.
1: Что?
0: У него была розовая входная дверь. Вообще потрясающе выглядит.
1: Мужская, рокерская.
0: Ну, чисто, да, такая прям брутальная. Но там, знаешь, из брутального там только ручка. Супер винтажная, темная. Короче, совет центрального лондонского бюро потребовал от гитариста, которому уже 79 лет. Вы что прикопались к человеку?
1: Да.
0: Перекрасить входную дверь.
1: Лично перекрасить.
0: Кстати, вот не знаю, есть ли принципиальность такая. Причиной стал вот тот самый, да, розовый цвет. Власти говорят, это что такое? Вы вообще посмотрите вот на архитектуру, на цветотип района, где вы живете. Вы явно выбиваетесь. Слушайте, ну он нарушает правила по жизни.
1: Он нарушитель, он хулиган, бунтарь. Вот у нас, знаешь, есть такие бунтари, которые ставят кондиционеры и не закрывают коробом.
0: Да, а есть еще такие бунтари, которые знают, что нельзя снаружи дома ставить кондиционеры максимум только на балконе, но они все равно это делают. Из их кондера все течет. Вот, да. И понимаете, пока кто-то не обратится, власти не отреагируют. И в этом случае реально сфоткали дверь, власти такие, это что за выступления такие, мы не поняли. И сейчас, ну, неизвестно, будет ли он возвращать двери черный цвет, который был изначально, или нет.
1: Я думаю, что ему нужно покрасить такой фотохромной краской, которая будет менять цвет. Знаешь, типа вот раз она черная.
0: Ну, то есть для муниципалитета, для жителей она черная, для него розовый. Но тогда это ему нужно быть явно, ну, вот в каком-то измененном состоянии. Но
1: либо надышаться краской, это первый вариант. Второй вариант, сразу же идея. Вот слушай, солист Rolling Stone. Раньше в советское время использовали две двери, да? Это же так удобно.
0: Блин, как мы об этом не подумали, точно.
1: Да одну и вторую розовую.
0: Подожди, и причем вот эта вторая, она с такой мягкой обивкой, да?
1: Да.
0: Ну, конечно. Ой, ребята, это все классно, конечно, но если вы сейчас, возможно, может быть, куда-то по рабочим делам ездите, может быть, мотаетесь там с детьми и не успели позавтракать, конечно, хочется. Возможно, вы стоите где-то на Авиатора, в Партизана или на Красрабе, понимаете, что, ух, надо заехать куда-нибудь прям перекусить, просто сворачивайте на автораздачу во вкусные точки.
1: Информация на правах рекламы. Во-первых, они работают круглосуточно, то есть ждать открытия не надо. Берите бодрящий эспрессо, тоник, гранат или бамбл кофе, к нему горячий пирожок, лесные ягоды, крем-чиз, и утро уже спасено.
0: Ну и, кстати, сейчас там при заказе среднего или большого кофе дают уникальный стикер за 1 рубль. Подробности, бонусы и актуальные приложения в приложении «Вкусно и точка 6+.»
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов. На Красноярск-ФМ.

0: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
2: 8.29 в Красноярске. Проверяем дорожную ситуацию. От Яндекса сейчас 3 балла. Правый берег по-прежнему нас радует, движется совершенно свободным. А на левом берегу небольшие проблемы, но все-таки имеются. Брянская при съезде с Игарской из-за дорожных работ небольшая пробка там собралась. Также Брянская в направлении Кольца и МРЧК в районе Космоса, опять же, по той же причине. Лесопарковая от Кольца в направлении Свободного проспекта. И если мы будем ехать поворачивать с Тотмина на Калинина, то там застрянем. А также на Калинина в районе мясокомбината, если движемся в сторону Кольца. Тройка от Яндекса. Вам счастливого пути.
0: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
3: Высший пилотаж.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.
4: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма. Как лечить? Куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
10: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
1: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
11: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
14: Из Красноярска
15: для Красноярска.
14: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
13: В городе 11:42.
16: Да, приятно достаточно. Ты знаешь, в Москве есть Москва-Сити, а там есть башня «Меркурий».
13: Да, конечно.
16: Видела, да? Да. Ну все, чудесно. Высота здания 338 метров и метров. А есть такой спортсмен-экстремал Сергей Бойцов, который покорил своим прыжком вот именно это здание. Спрыгнул он с самой крыши. Такой, ну, кстати, если что, это, друзья, пишет телеграм-канал «Сегодня в тренде». Да, это не мы выдумали. Такой прыжок требует исключительной подготовки и точного расчета из-за плотности застройки. Не знаю, насколько это было легально. Это, во-первых, поэтому я уточнил, что это не мы придумали. Для этого нужно учитывать погоду, силу ветра и заранее продумывать каждую деталь трюка. Ну, и за захватывающим дух прыжком стояла целая команда. Событие стало знаковым не только для парашютиста, но и для препарата какого-то другого, которого он рекламировал, судя по всему, когда прыгал. Препарат этот для похудения и поддержания спортсменов.
13: Я думала, это препарат, который вообще напрочь убивает тревожность.
16: Магний, да? Я думал, что он, ну, и так похудел, пока летел, там, знаешь, там, вспотел 33 раза или 338 раз, как вот за каждый метр, так сказать, отпотел. Но вообще такая достаточно интересная история и действительно здорово то, что такие трюки совершают. Но главное, чтобы это было максимально безопасно. Не делайте это, если вот вы там придумали, что вы какой-то супер спортсмен. Mm-hmm. Нет, пожалуйста, не надо, не надо. Жизнь дороже.
13: Я, короче, себя хвалю. У меня прошлым летом был порыв на Туимском провале спрыгнуть.
16: А, с тарзанки.
13: С тарзанки. Ну, это я тот человек, который боится даже ветерка. Ну, вот эта карусель, знаешь, на цепочках. И тут я такая думаю, о, ну, правильно же, я же уже ребенка родила, в принципе, все нормально, может. Но я вовремя одумалась, поняла, что, кто там вообще это все проверяет?
16: Нет,
13: вот
16: конечно.
13: Эти вот канаты. Потому что недавно была история, где девушку сбросили, а канат страховочный забыли. Ну и как бы вот. Знаешь, вот эти вот люди, они, видимо, пытаются, может быть, как-то, ну, я не знаю, там, кто-то в книгу рекордов Гиннесса попадает, кто-то пытается просто вот там достичь похвалы, славы. Дэвид Бекхэм.
16: Кто-то думает, что он Человек-паук.
13: Да, кстати, вот недавно Человека-паука там в кратере вулкана нашли. Откуда у меня все эти удивительные истории, да, спросите вы? Короче, Дэвид Бекхэм. Вроде как он и так уже там известный такой футболист, но он сейчас вышел за пределы спортивной карьеры. Он в индустрии моды подался, про стиль жизни рассказывает, про массовую культуру. И он получил звезду на Аллее Славы.
16: Ну, наконец-то.
13: Стал, кстати, первым представителем мирового футбола, который был удостоен такого признания. А я тут недавно узнала, что за эту звезду неплохо так платить приходится.
16: Ух ты, ну я думаю, что у него есть.
13: Да, ну естественно, это знаешь как, господи, что это, что? Надо еще вот так глаз немножко поднатянуть, чтобы увидеть вообще, что это за сумма мельчайшая это. Ну а для тех, кто покупает первую квартиру, конечно же, очень много вопросов. Мы сейчас развеем все ваши сомнения, информации на правах рекламы. Какой район выбрать, какая площадь, какой застройщик, главное, удобно ли будет жить потом, а вот не только радоваться покупке в первый месяц. Один из вариантов в Красноярске найден, это жилой комплекс «Дивные дали» в Октябрьском районе от ГСК «Спецстрой» на улице Норильской. Здесь есть квартиры от 29 квадратов. Ну, знаешь, такой вариант там для молодых специалистов, пар, тех, кто начинает собственного жилья. Комплекс расположен в экологически чистом районе мясокомбинат рядом с озером парком Октябрьский.
16: Во дворе предусмотрена закрытая территория, озеленение, детская площадка, зона для спорта, место отдыха и терраса. Для жителей предусмотрены машиноместа и наземная парковка. Квартиры передаются с отделкой «Белый куб». База уже подготовлена, а финальный интерьер можно сделать под себя. Рядом магазины, аптеки, кафе, остановка «Молодежная» и выезд на улицу Калина.
13: Подробности на сайте 24spetstroy.rf, телефон 217-80-50, застройщик ГСК «Спецстрой», ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ну, а мы с вами, ребят, на этом прощаемся. Классный понедельник, вроде как даже более-менее солнечный, поэтому, ну, не пропустите его.
16: Спасибо вам большое, что слушаете 96.2.
13: Всем пока.
16: Пока.
0: Завтрак чемпионов.
15: Высший пилотаж.
17: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
18: На Красноярск FM.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Богучанском районе двухлетний мальчик утонул в септике во дворе собственного дома. Трагедия произошла днем 12 июня в поселке Октябрьском. По версии следствия, 41-летняя мать занималась делами в доме вместе с тремя маленькими детьми. Около 11 часов ребенок вышел во двор и спустя короткое время был найден мертвым в септике. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом пишут новости ТВК. В Красноярском крае

0: Аварии из-за выезда на встречную полосу и превышения скорости. Дороги патрулируют скрытые экипажи, которые фиксируют нарушения на видео и передают информацию ближайшему наряду для остановки нарушителей. В выходные также проводятся массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей, пишет Ньюслаб. Платформа Авито вслед за принятием закона об авторизации через иностранные сервисы ввела собственный запрет на регистрацию через Gmail и другие зарубежные почтовые сервисы. Компания не стала дожидаться официального вступления закона в силу, которое требует одобрения Совета Федерации и подписи президента, и ввела ограничения уже сейчас. В Турции кот сорвал финал балета «Ромео и Джульетта» в исполнении русской труппы «Имперский русский балет». Во время кульминационной сцены в склепе животное выбежало на сцену и начало играть с волосами умершего Ромео, чем рассмешило весь зал. Особенно зрителям понравилась попытка Джульетты оттащить партнера за ноги. Видео завирусилось в соцсетях. Об этом пишет «Контекст». И о валюте: доллар 71.91, евро 82.97. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
3: Сегодня в понедельник, 15 июня, в Красноярске пасмурно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 23, скорость ветра до 8 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Красноярск

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум.
4: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коначива.
3: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
3: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салю.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт акваториапарк.ру.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани линзы от Алео. Алео бани Сибири. 258-2080.
6: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Nightcar24.ru.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама. Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЭГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: «Фамилия» — это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» — про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050. Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» — больше, чем сантехника.

0: Ольга, Маша, Ирина.
1: Три сестры, три судьбы, три тропы.
0: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
2: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797791. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
10: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на красфил.ру. 12+.
11: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-2876.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Нацразведка США рассекретила данные о финансировании более 120 биолабораторий по всему миру, из которых более 40 находятся в Украине. По мнению американской стороны, в некоторых из них хранятся опасные патогены, включая возбудители Эболы, сибирской язвы и чумы. При этом Киев категорически отвергает наличие секретных программ, настаивая на сугубо гражданском и научном характере всех исследований. МИД Украины уже заявил, что ни одна из лабораторий не занималась разработкой биологического оружия. Об этом пишет Борус. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расселения аварийного общежития на улице Комбайностроителей в Красноярске. Здание 1950 года постройки признано аварийным еще в 2017 году, но срок расселения установлен только на 2030 год. Жители жаловались на разрушающиеся перекрытия и стены, но обращения в инстанции результатов не дали. Бастрыкин поручил представить доклад и поставить вопрос о сроках расселения на контроль. Об этом пишет Ньюслаб. В Красноярском крае бушует почти сотня лесных пожаров. По данным лесопожарного центра, на 14 июня в регионе действует 95 очагов возгорания, а их площадь превышает 30 тысяч гектаров. За сутки она увеличилась почти вдвое. Причина – высокая грозовая активность при отсутствии осадков и сильный ветер. Тушением занимаются более 1000 человек, переброшенных в зону бедствия, и около 30 воздушных судов. Для искусственного вызывания дождей используют самолет-зондировщик. В крае действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Жителей просят быть предельно осторожными с огнем на природе. Об этом пишет Борус. Для мигрантов вводят новые требования по медосмотру. Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане должны будут пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней после въезда в Россию. Одновременно ужесточается ответственность за уклонение от этой процедуры и за подделку медицинских документов. За фальшивые справки об отсутствии опасных заболеваний теперь предусмотрены крупные штрафы и реальные сроки лишения свободы. Максимальное наказание может достигать 5 лет тюрьмы и штрафа до 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет Лента. На предстоящей неделе в Красноярске сохранится летняя, но дождливая погода. В понедельник и вторник ожидается до 25 градусов тепла. Со среды температура начнет снижаться, а в четверг похолодает до 18 градусов. К пятнице столбики термометров упадут до 11 градусов, будет идти дождь. Прохладно и сыро будет и в субботу, всего плюс 12. Однако к воскресенью снова потеплеет до плюс 18. Об этом пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 71.91, евро 82.97. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Мама, лето на дворе.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня в понедельник, 15 июня, в Красноярске пасмурно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 23, скорость ветра до 8 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
2: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276 70 77. Сибирская газовая компания.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один.

0: звони. 8-923-359-99-09.
1: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
2: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль «Импровизацию», где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на красвилл.ру. 12+.
6: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
11: Найткар.
12: Найткар.
11: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
12: Официально по договору.
11: Подбор и доставка. Свои автовозы.
12: Nightcar24.ru.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню. Быстро. Красиво. Без нервов. Решение найдено. Объект «Алео». Бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 3212-4680.

0: Ковер бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ольга. Маша. Ирина.
5: Три сестры, три судьбы, три тропы.
4: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
6: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОКР 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Планируем семейное счастье по-фамильному.
9: А это как?
8: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
9: А потом дети вырастут.
8: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
10: Застройщик ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
9: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам в Италии. Жаркие алюминиевые радиаторы «Калидор» и «Ардента» от итальянского бренда «Фундиталь» по выгодным ценам. «Водолей» – больше, чем сантехника.
10: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
8: Ибо Усин Алексей Андреевич, ОГРН 31-52-454-400-49.
11: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
12: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
13: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Семьям с детьми предложили давать выплаты на погашение ипотеки, пишет «Лента дня». Депутаты считают, что такие льготы россияне должны получать с момента рождения первого ребенка. Предлагается, чтобы государство гасило 500 тысяч рублей от суммы долга за первенца, 600 тысяч рублей за второго ребенка, 700 тысяч за третьего. Также в Госдуме призвали ввести дифференцированную шкалу по льготной ипотеке. Так семьи с одним ребенком могут рассчитывать на 6-процентную ставку, с двумя детьми – на 4-процентную, многодетные на 2-процентную, а молодые многодетные родители до 35 лет – 0%. Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в мире обладателем состояния в 1 триллион долларов. Об этом пишет Reuters. Уточняется, что Маску удалось приумножить свой капитал благодаря тому, что его компания SpaceX вышла на биржу. Reuters также отмечает, что в США на этом фоне растет беспокойство из-за социального неравенства. Общественное мнение о сверхбогатых стремительно ухудшается. Издание подчеркивает, что Маска обвиняют в олигархическом влиянии и критикуют за систему корпоративного управления в его фирмах. Пишет «Комсомольская правда». В 4 районах Красноярска сегодня отключили горячую воду на 10 дней. По контуру ТЭЦ-1 начались гидравлические испытания. До 24 июня горячей воды не будет в Ленинском и Кировском, части Свердловского и Советского районов, предупреждают в СГК. Полный график отключений можно посмотреть на интерактивной карте. Сообщайте телекомпания «Е».

0: Встреча в рамках шестого тура чемпионата России завершилась со счетом 45-7. После пяти матчей Енисей СТМ набрал 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Следующую игру команда проведет с Красным Яром 20 июня, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 71.91, евро 82.97. Алина Старцева, служба информации.
1: Климат-контроль на 96,2 FM.
2: Сегодня в понедельник, 15 июня, в Красноярске пасмурно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 23, скорость ветра до 8 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

Kafe. Хочется на природу, но вот чтобы без долгих сборов и дороги на полдня. База Минина Уют буквально в 20 минутах от Красноярска в Сосновом Бору. Утром можно собрать семью или друзей, взять продукты для мангала и уже скоро гулять среди сосен, дышать свежим воздухом и отдыхать от городского шума. Ваш отдых рядом. Просто выберите день. Минина Уют. Поселок Элита. Улица Боровая, 19А. Телефон 234-72-10. Сайт Минина24.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12. Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Комнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
8: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Найткар.
1: Найткар.
0: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
1: Официально по договору.
0: Подбор и доставка. Свои автовозы.
1: Найткар24.ру.
2: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
3: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Ольга. Маша. Ирина.
8: Три сестры, три судьбы, три тропы.
7: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
9: Билеты на сайте mustk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В блокировку VPN в России вложат еще 1,3 миллиарда рублей, пишет лента дня. Ключевой подрядчик Роскомнадзора закупает 154 новых сервера, необходимых для ограничения работы сервисов для обхода блокировок в интернете. Мощности приходится увеличивать из-за роста интернет-трафика. Запустить их планируют к середине августа. Волна массовых сокращений сотрудников грядет в России, сообщает ТВК. До конца 2026 года штат планирует урезать 23% работодателей, делится результатами опроса в Российско-Германской внешнеторговой палате. В число респондентов вошли 265 компаний. Большинство из них намерены сократить численность персонала на 10%. Причинами эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек, а также внедрение искусственного интеллекта. Жители Красноярского края держат 832 миллиарда рублей на счетах и вкладах, сообщает телекомпания «Енисей». Это на 19% или 131 миллиард больше, чем в прошлом году. С мая 2025 года общий остаток по вкладам рос каждый месяц, кроме января. При этом такая динамика сложилась в период постепенного снижения ключевой ставки. А вместе с ней корректируются и проценты по вкладам. Если в пике ставки по депозитам доходили до 21%, то сейчас составляют в среднем 13% годовых. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от замедления инфляции, отмечают в региональном отделении Банка России. По прогнозам, в этом году ее уровень снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 – до 4%. Мебельные магазины в Красноярске массово закрывают точки и переезжают в новый комплекс «Кубатура», который открылся на месте бывшего ТРЦ «Июнь». Об этом НГС-24 рассказали два собеседника на рынке товаров для ремонта. По их словам, причина – низкий поток покупателей, рост налоговой нагрузки и изменение привычек клиентов. Многие красноярцы все чаще выбирают маркетплейсы, а не классические мебельные ТЦ. В результате в некоторых торговых центрах уже пустуют целые ряды павильонов. Среди причин, почему арендаторы переходят в «Кубатуру», представители торгового центра отмечают сочетание формата товаров для дома с возможностью отдохнуть. В бывшем «Июне» сохранили кинотеатр и фудкорт. Овощи для борщевого набора в России по итогам мая подешевели на треть. Цены снизились на все ингредиенты – картофель, капусту, морковь, репчатый лук и свеклу. Чтобы приготовить 3 литра борща по традиционному рецепту, сейчас придется потратить на овощи 59 рублей, пишут РИА Новости. И о валюте.

0: Воздуха днем плюс 23. Скорость ветра до 8 метров в секунду.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: 15:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
3: Коничива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Вы на Красноярск ФМ, за окном плюс 22 градуса. Жара не сильная, но тем не менее летом всегда хочется чего-нибудь холодного, может быть даже ледяного и обязательно вкусного. Так что немного полезной информации на правах рекламы. Вот вам рецепт спасения от любой жары. Летнее меню напитков во вкусные точка. Если вы сейчас едете по городу, просто заглядывайте в их круглосуточную автокассу, обязательно попробуйте Bubble Tea Ананас Лемонграсс. Это холодный чай, тропический сироп и самое классное — это карамельные шарики, которые прикольно лопаются во рту. Просто супер освежающая штука. А если хочется классики, то берите лимонад Дольче Манго на основе доброго лимон лайм со вкусом белого красного манго. Жажду снимает как рукой. Напоминаю, что автокассы есть на Взлетке, в центре и на Красрабе. Из машины даже выходить не нужно. Заказывайте напитки через приложение, чтобы падали бонусы. Подробности, бонусы и актуальные приложения в приложении «Вкусно и точка». Возрастные ограничения 6+.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
5: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
6: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
6: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох, как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
10: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль «Импровизацию», где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на красвилл.ру. 12+.
12: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Вы слушаете Красноярск ФМ. Минутка рекламной информации. Хотите поехать на отдых, но очень боитесь клещей? Скажем клещам нет, а отдыху да. На базе Минина Уют провели обработку территории от клещей. Это особенно важно в начале лета, когда хочется гулять по лесу, приезжать с детьми, устраивать пикники и проводить весь день на свежем воздухе. Сосновый бор, беседки, мангалы и больше спокойствия для вашего отдыха. Минина Уют, поселок Элита, улица Боровая, 19А. Телефон 234-72-10. Сайт minina24.rf.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
7: Ибо Усин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-40-49.

0: Ольга, Маша, Ирина.
1: Три сестры, три судьбы, три тропы.
0: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
2: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРЭ 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России предложили увеличить срок бракоразводного процесса, пишет «Лента дня». В Совете Федерации считают, что процедуру развода стоит сделать более продолжительной. По мнению сенаторов, это даст супругам больше времени на обдумывание решения. Если в семье есть дети, срок бракоразводного процесса предлагают увеличить до 6 месяцев, без детей – до 3. Сейчас он составляет от 1 до 3 месяцев в зависимости от ситуации. Инициативу объясняют тем, что многие решения о расставании принимаются на эмоциях, а дополнительное время может помочь избежать поспешных шагов. Школа в красноярских Тихих Зорях готова на 94%, сообщает телекомпания «Енисей». В кабинеты продолжают завозить мебель и оборудование. Во дворе появились детская площадка, полоса препятствий и автогородок. Скоро здесь начнут строить стадион и спортивные площадки. Также организуют безопасные подъезды с пешеходными переходами и светофорами. Приемка объекта запланирована на июнь, рассказали в департаменте градостроительства. Ученики сядут за парты уже 1 сентября. Пока в новую школу записались 960 ребят. Семья красноярских миллиардеров из «Светофора» открыла еще одну сеть дискаунтеров. Шнайдеры запустили сеть магазинов малого формата «Золотой ключик». В Красноярске, судя по онлайн-картам, уже есть две точки – на «Шахтеров» и «Дудинской». Магазины открылись и в других городах России. Еще несколько точек готовятся к открытию. Так, в Москве представители «Золотого ключика» ищут помещения по 350, 450 и 400-600 квадратных метров. При этом площадь «Светофора» и «Маяка» обычно составляет до 1000 и до 2000 квадратов. С 2025 года сеть «Светофор» испытывает трудности с проверками, судами и закрытиями магазинов. В 2024-2025 годах шнайдеры были в топе миллиардера Forbes, но в 2026 выбыли из рейтинга, сообщает «Проспект Мира». На пляж в Усть-Мане больше не получится заехать на машине, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». На въезде к пляжу установили шлагбаум. Вместо администрации пояснили, что это связано с требованиями закона. Движение транспорта по береговой линии запрещено, если там нет дороги с твердым покрытием. Кроме того, территория станет причалом для сплавных плотов. Для отдыхающих пляж по-прежнему открыт, и теперь не будет никаких машин на территории. Три кургана возрастом более 2000 лет, расположенные под Красноярском у деревни Татарской, взяты под государственную охрану. Минкультура присвоила им федеральный статус как памятникам татарской культуры раннего Железного века. В охранных зонах теперь запрещено строительство, распашка земли и любые земляные работы, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 71,91, евро 82,97.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
5: Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

Москвы на Красноярск ФМ. За окном плюс 22 градуса. Жара не сильная, но тем не менее летом всегда хочется чего-нибудь холодного, может быть даже ледяного и обязательно вкусного. Так что немного полезной информации на правах рекламы. Вот вам рецепт спасения от любой жары. Летнее меню напитков во вкусные точка. Если вы сейчас едете по городу, просто заглядывайте в их круглосуточную автокассу. Обязательно попробуйте Bubble Tea Ананас Лемонграсс. Это холодный чай, тропический сироп и самое классное — это карамельные шарики, которые прикольно лопаются во рту. Просто супер освежающая штука. А если хочется классики, то берите лимонад Дольче Манго на основе доброго лимон лайм со вкусом белого красного манго. Жажду снимает как рукой. Напоминаю, что автокассы есть на Взлетке, в центре и на Красрабе. Из машины даже выходить не нужно. Заказывайте напитки через приложение, чтобы падали бонусы. Подробности, бонусы и актуальные приложения в приложении «Вкусно и точка». Возрастные ограничения 6+.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Найткар.
7: Найткар.
6: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
7: Официально по договору.
6: Подбор и доставка. Свои автовозы.
7: Nightcar24.ru.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
11: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новый автомобиль. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы. Есть решение. Компания Империя Авто возит машины из Китая напрямую без переплат. И у них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. Империя Авто на Бытаевской 2.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
8: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
12: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай. Семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
13: Сайт bunker919.ru.
14: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
15: Про здоровье.
16: Для слушателей старше 16 лет.
17: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

главной информации на Красноярск-ФМ. Хочется на природу, но вот чтобы без долгих сборов и дороги на полдня. База «Минина Уют» буквально в 20 минутах от Красноярска в Сосновом Бору. Утром можно собрать семью или друзей, взять продукты для мангала и уже скоро гулять среди сосен, дышать свежим воздухом и отдыхать от городского шума. Ваш отдых рядом? Просто выберите день. «Минина Уют», поселок «Элита», улица Боровая, 19А. Телефон 234-72-10, сайт «Минина-24.»

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337-18+.
3: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: карибском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
2: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на красвилл.ру. 12+.
3: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
4: Ольга. Маша. Ирина.
5: Три сестры. Три судьбы. Три тропы.
4: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
6: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797971. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: в курсе важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Российские власти рассматривают возможность маркировать видео и другой контент, в котором демонстрируются нарушения правил дорожного движения, пишет «Лента дня». Предполагается, что такая мера поможет снизить влияние роликов, которые могут формировать опасное поведение на дорогах. Изучением инициативы займутся сразу несколько ведомств, включая МВД, Минцифры, Минтранс и Роскомнадзор. Работа над предложением продлится до 2027 года. В Красноярске усилят контроль за парковкой на местах для инвалидов, пишут Горновости. Такое поручение дал глава города Сергей Верещагин после встречи с рабочей группой по доступности городской среды. Службе городовых поручено активнее фиксировать нарушения и взаимодействовать с госавтоинспекцией. В микрорайонах проверят парковки и оценят, где нужны дополнительные места для людей с ограниченными возможностями. Также в городе рассматривают установку тактильных указателей на остановках и продолжают монтировать звуковые светофоры. Сейчас их 345. Отремонтированные дороги и соцобъекты будут принимать только после проверки экспертами по доступной среде. Новые качели и детские городки появились на Ирыгинской набережной Красноярска. У Красгорпарка на сезон большие планы. Они установят новые лавочки и урны, обновят деревянное покрытие сцены и амфитеатра, обустроят декоративное освещение ряда объектов, построят новые городки для детей и проведут озеленение. Сейчас на территории набережной уже можно заметить новые качели, которые установили в разных точках прогулочной зоны. Для детей оборудовали городки и обновили фигуры на специальных зонах для игр. Все работы проводятся в рамках подготовки Красноярска к 400-летнему юбилею. В проект обновления вошли зоны отдыха, которые требовали ремонта, и те, за которые давно просили местные жители, посетители набережной. Некоторые работы уже выполнены, все в срок приняты. По информации Красгорпарка, на набережной также проведут дополнительное озеленение. Там появится более 1000 многолетников и кустарников, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». У арены «Север» в Красноярске может вырасти спортивный сосед – крытый баскетбольный комплекс. Краевое управление капитального строительства уже заказало проект и смету. Стоять особняком новый объект не будет. Его пристыкуют ко второму этажу блока «Б» арены «Север» теплым переходом. Внутри будут две площадки для баскетбола и стритбола, тренажерный зал, четыре раздевалки, тренерский и медпункт. Заниматься здесь смогут спортсмены от 10 лет. Одновременно комплекс вместит до 54 человек. Работать будет с 8 утра до 10 вечера, а управляться силами всего 5 сотрудников. На проект готовы выделить почти 11 миллионов рублей. Победителя торгов узнают 30 июня. Документацию ждут к июню 2027 года. И только потом начнут искать строителей и называть сроки, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 71.91, евро 82.97. Алина Старцева, служба информации.
1: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. «Бетон Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
3: После небольшой рекламы.
4: Сегодня в понедельник.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:04 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Антрегуба.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Здорово. Ну как выходные удлиненные, скажем так, расширенные?
5: Мне кажется, что-то лучше, что может быть. Я все вот успела сделать. И на дачу, и дома поубираться, и всякие фильмы и прочее посмотреть.
4: Да ты что? Я кстати, тоже на «Бьё» посмотрел, так что обсудим. Да. Вот сегодня, кстати, пошел дождь, и я сразу такой, ну это попахивает 8 баллами в пробках. Да. Вот, пока что, кстати, давайте посмотрим, какова...
5: А я специально заранее выехала, поэтому такая, думаю, опять попаду в эту ошибку.
4: Пока пятерочка, да? Так что да, пока
5: видимо,
4: что...
5: все не рискнули.
4: Пока что отлично.
5: Ставим отлично этой дорожной ситуации.
4: Сегодня так.
5: Пока так.
4: И, собственно, мы сегодня не вдвоем, и даже не втроем. У нас сегодня очень важная тема. Сегодня говорим о здоровье детей, тема, это которая важно. Волнует каждого родителя. У нас в гостях Никита Захаров, главный врач детского медицинского центра «Альмед Дети», главный анестезиолог, врач-анестезиолог, реаниматолог. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
4: Ну, собственно, начнем, наверное, с главного. Вот что такое «Альмед Дети» сейчас? Это клиника, медицинский центр или это комплексное наблюдение вообще за ребенком? Можно прийти и вот сразу все вопросы закрыть.
6: Ну, наверное, начинать нужно при лечении ребенка еще с беременности, наверное, поэтому клиника «Альмед Дети» это уже как продолжение, наверное, когда уже ребенок родился, уже когда и мы можем лечить. Да, это детский медицинский центр многопрофильный, где есть очень много специалистов, которые готовы охранять здоровье наших золотых и дорогих наших детей.
5: Но в чем, да, действительно вот такое преимущество многопрофильности, что вот в одном месте огромное количество специальностей, у вас 15, более 15.
6: Угу.
5: В чем преимущество?
6: Даже больше 23 у нас.
5: Вот видите, прямо сейчас приняли еще.
4: Да, там еще новые уже появились. Сидели.
6: Да вы знаете, зачастую, вот, допустим, моя проблема в чем была. Мы когда вообще в целом клиники открываем, мы в первую очередь хотим, чтобы наши дети, наши родители, мы для них открываем клиники. И большая была проблема в том, что я никогда не мог найти специалистов всех в одном месте. Ты делаешь ЭКГ, ты потом едешь через весь город для того, чтобы его расшифровали, а здесь у них холтер не делается, и ты поехал через другой. Это очень много времени тратится, и, соответственно, хотелось бы, чтобы это все можно было в комплексе, в одном месте пройти без всяких проблем. Бывают такие специальности, которые достаточно редкие, и их вообще тяжело найти. То есть, допустим, вот у нас в штате есть нейрохирург, и чтобы вот детскому нейрохирургу попасть, это нужно вот поискать. Это либо в государственную с очередями большими, а обычные клиники не трудоустраивают, потому что тяжело его, скажем так, реализовать.
4: Ну да, потому что для редких специальностей, там, например, могут позвонить, запись ближайшая на ноябрь. Что это вообще? Так что это, да, это очень удобно. Плюс еще ты в одно место приехал, действительно, не нужно мотаться. Люди, понятно, что когда ты на машине, это, опять же, пробки. Если, например, ты едешь на такси, это дополнительные еще какие-то расходы. То есть это выстраивается маршрут, вообще вот так вот, плюс еще если работой занят взрослый. Поговорим вот еще о чем. Клещи, они какие-то агрессивные в этом, в этом году. Они пораньше проснулись, видимо, тепло стало, такие, опа, кусаемся.
5: Побежали.
4: Вот, у вас же есть вакцинация от клещевого энцефалита. И что важно знать родителям? Наверняка есть какие-то нюансы, моменты, которые важно тоже упомянуть, проговорить.
6: Это такая прям тема, да, готова, потому что у нас же есть большая часть, не большая, но есть части людей, которые против всех вакцин.
4: Ну, есть, конечно, такие, да.
6: Вот, мы за, да? Мы за?
5: Да,
6: все, мы за, да, все супер. На самом деле ситуация с вакцинацией, не только про клеща, это в целом вам так, всем, ситуация с вакцинацией, она достаточно невеселая, потому что некоторые поставщики, они закрылись, и сейчас в России в целом есть большой дефицит вакцин, не только от клеща, но и других, соответственно, у нас очередь в свое время, вот сейчас нам поступила вакцинация от клеща, да, у нас есть вакцина от клеща, но достаточно большое количество времени и продолжительное, когда ее не было. Поэтому, если есть возможность, это не то, что там все к нам, а в целом, когда она появляется, это достаточно редкое событие, и сейчас уже пациенты, да и мы сами, чего греха таить, сами сидим, ждем, когда это будет, чтобы быстрее уже поставить себе. Они действительно в этом году, они как будто знают, знали, что некоторые поставщики закрылись, они как будто знали, что сейчас вот их золотой сезон, когда они действительно могут безнаказанно творить злые дела, и вот они активизировались, да.
4: Саня, выезжаем.
5: Лапки
4: поставщики
5: потирают.
4: Поставщики ушли. Наш выход. Наш выход. Хорошо. Но, кстати, много достаточно людей, которые говорят, вот чипирование, ну, вот это все, все прекрасно знаем, что говорят про, про прививки, что там потом ужас, кошмар и вообще все страшно, все это.
6: Вот если бы я чипировал людей, знаете, как я бы это реализовал? Я бы, наверное, бы вот в стоматологии бы, наверное, я бы в зубы, наверное, вставлял бы чипы.
5: Кстати!
6: Потому что это и дорого. Почему дорого, да? Потому что закупаем чип, получается, закупаем, и никто не увидит, там такая полость хорошая, а тут заморачиваться чисто внутримышечно, там, не знаю, подкожно слишком это... Ну, да, дорогозатратно.
4: Пошел не пломбу ставить, а чип. Удобно вообще.
5: Стоматологи такие, это сейчас, да, это сейчас было такое.
6: Ну, я бы, конечно, это поставил бы себе чип.
4: На,
6: чтобы...
4: на кассе в батоне прикусил терминал, да, рассчитался. Да. Вообще, вообще удобно. Абсолютно удобно. Супер.
6: Разную карту на каждый зуб и все.
4: Да, да, да. Такая, а это не работает. Я,
5: мне попробую. В шестерку, да, пикните, пожалуйста, там, по-моему, еще были деньги.
4: А есть наша карта? Да, вот здесь, верхняя.
6: Карта лояльности.
4: Да-да-да, у меня на коренном главное, там ипотека списывается, ее мы не трогаем. Возьмем небольшую паузу и скоро вернемся.
0: Я сказала, стартуем! Бум!

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или Комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.

0: завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
1: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
2: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: Из Красноярска.
12: Для Красноярска.
13: Здесь налево или направо. Навигатор.
14: 5 часов 16 минут в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор». Движемся дальше, говорим сегодня, напоминаю, о детском здоровье и о том, как родителям в Красноярске быстро и спокойно получить медицинскую помощь для ребенка. У нас в гостях Никита Захаров, главный врач детского медицинского центра «Альмед Дети», главный анестезиолог, врач-анестезиолог-реаниматолог. Еще раз добрый вечер.
15: Еще раз добрый вечер.
14: У меня вот такой вопрос. Какие диагностические, скажем так, возможности особенно важны именно в детском медицинском центре?
15: Здесь, наверное, по показаниям, и иногда требуется не так много показателей для того, чтобы понять, какой диагноз и лечить его. Иногда требуется действительно большая специализированная помощь, в частности, допустим, там углубленное обследование, компьютерная томография, допустим, или какие-то анализы. Вот это подробнее уже нужно смотреть, конечно, у каждого по-своему, индивидуально.
14: Ну, нет, то есть это же хорошо, когда есть возможность, что да. Можно, ты пришел и сразу же, вот опять же, полный объем получил.
15: Да, конечно.
14: Вот. Также есть у вас забор анализов и лабораторная диагностика. Это, опять же, экономия времени и нервов тоже, скорее всего.
15: Безусловно. У нас бывает ситуация, когда, допустим, мы лечим ребенку зубы во сне, и часто бывает так, что в сознании тяжело ребенку взять анализы, допустим, пока ребенок спит, мы забираем анализы, отправляем в лабораторию. Нередко у нас происходит так, что анализы пришли, мы закончили лечение, а анализы уже пришли готовые, то есть мы видим и понимаем причину, почему, допустим, зубы разрушились, и можем сразу же дать рекомендации и отпустить домой. То есть, допустим, для пациентов иногородних это очень сильно их выручает, потому что у них нет возможности часто к нам приезжать, и нет возможности сдать у себя, допустим, анализы какие-то.
14: Это, опять же, очень сильно экономит время, это удобно, действительно, правда. Очень удобно.
16: А еще одно направление у вас – это хирургия. Многие родители там, естественно, беспокоятся, когда ребенку нужно какая-то операция. Что у вас выполняется по этому направлению? Почему вот действительно это все безопасно?
15: Вообще, детская хирургия как таковая, когда мы говорим про детей, это же всегда повышенное внимание к этому всему. У нас в Красноярске, не знаю, почему так исторически сложилось, но именно частная медицина не так сильно развита, допустим, как даже взрослая. Соответственно, проводить операции детям в частном порядке, это не всегда есть все условия, которые необходимо там соблюдать. И вот у нас это все есть, и мы смогли запустить спектр операций. То есть у нас есть операции, которые можно проводить. Это такие, как лапароскопические, допустим, операции. Это какие-то пупочные, допустим, грыжи. Вполне себе спокойно можно. Это какие-то урологические операции. Там для мальчиков более актуально. И, соответственно, спектр у нас и травматологический, и ортопедический. И, к сожалению, не всегда есть возможность быстро попасть, а иногда время не оставляет шансов, и приходится либо быстро решать этот вопрос, либо, если ты хотел бы это все сделать более комфортно, когда без спешки тебе все сделали, находясь там в своей палате, то, конечно, так тоже можно решить.
14: Еще, наверное, один такой немаловажный вопрос. Дети, когда идут на любую процедуру, неважно, зубы там или что, они нервничают, им страшно, они, причем, если там возраст достаточно небольшой, некая тряска, скажем так, присутствует. Как в Альмед дети создают комфортную среду для маленьких пациентов?
15: Изначально нужно понимать, что каждый врач... Мы пытаемся всегда с ними играть. Мы не пытаемся, мы действительно с ними играем. Во-первых, мы всегда знаем, что уже хотел бы ребенок. Мы зачастую, когда познакомимся с ребенком, уже узнаем у родителей, как настроен он. То есть, допустим, некоторые дети в 4 года могут прийти и сказать: вот это вот наркозный аппарат, вот это что? Это сатурация? Я говорю, да. Он говорит, все, давай и подышим. А некоторые в 12 лет мы приходим, и мы сейчас шариком с тобой подышим, давай мы с тобой поиграем, давай посчитаем до 10. То есть, как правило, конечно, не возможно, у детей изначально, если есть боязнь белых халатов, как бы ты их ни развлекал, они все равно будут бояться. И понятно, что 80% пациентов для меня, как для анестезиолога, это те, кто не хотел бы вообще видеть докторов, поэтому нам удается как-то найти играючи вот эти вот все моменты. Но еще раз, когда дети изначально попали к специалистам и их не испугали, они спокойно приходят на лечение и достаточно понимающие. Всегда рядом есть родители, которые могут их поддержать, которые могут успокоить. Хотя зачастую иногда бывает так, что дети успокаивают родителей, потому что иногда родители волнуются больше, чем дети.
14: В разы, да.
15: Вот, поэтому иногда действительно, иногда ребенок говорит: мам, иди подыши, я сейчас здесь все сделаю.
16: Сейчас раскидаемся.
15: Сейчас я все здесь сделаю и вернусь, все нормально будет, иди там пока, купи мне игрушку.
14: Ну да, кстати, сильно решает первый поход к врачу, да, когда тебя сильно напугали. Вот если бы в детстве один раз мне привели к стоматологу, она зачем-то нажимала на вот эту, на педальку, вот эта вот штука сверли, я такой думаю, сейчас думаю, зачем ты это? Зачем ты мне вот это показывал, вот этого, как она говорит, вот крокодильчик, я думаю, зачем ты меня напрягала вот этим вот всем? Почему?
15: А сейчас так вот приходят сейчас и лечат, допустим, если там зубы условно во сне лечат, это и дети 50 и 40 лет у нас, и охотники бывали, и чемпионы Европы по борьбе, чемпион по борьбе, вот так вот, в Европе, который боится, допустим, стоматологов, я приходил к нам лечить, у него все, уши сломаны, он как три меня, но вот боится стоматологов.
14: Вот, да, это здорово. И в конце, наверное, мы вот поговорили об этом за эфиром. Вы используете искусственный интеллект в какой-то степени? То есть проникает он уже в вашу сферу?
15: Да, медицина сейчас активно начинает использовать искусственный интеллект. И здесь нужно понимать, что есть очень много разных направлений, где можно использовать искусственный интеллект. Мы тестируем сейчас очень много специализаций. И просто для примера расскажу, что у нас вообще уже есть. Один из примеров – это когда запись пациента, врача и пациента, она отслушивается на предмет, как сказал доктор, есть ли какие-то моменты, которые можно поправить или улучшить, рекомендации, все ли были даны или нет. И когда настраивается алгоритм, уже идет информация как руководителю, так и, допустим, психологам, которые могут ознакомиться. Есть у нас программа, которая... Прием ведется, и доктор не пишет уже ничего. То есть вы просто ведете общение, а искусственный интеллект автоматически раскидывает по программе прием, и тем самым у вас не нарушается контакт, вы можете спокойно, не потеряв мысль и не печатая там, где же эта буква О, найти ее.
14: Раскладка.
15: Вот. Да, не теряется время на самом деле, и спокойно проходит прием, когда вы в спокойном темпе разговариваете. Есть и такие, которые вот мы сейчас у нас в стационаре, допустим, есть, она отслеживает, допустим, когда встал пациент, если у него там, допустим, он идет не так, то уже идет сигнализация какая-то. Есть моменты, когда мы диагностика уже в дальнейшем времени, ну, скорее всего, диагностика уже сейчас показывает результаты, когда описание снимков идет зачастую уже лучше, он обучается лучше, чем у доктора. И вся диагностика, то есть, мне кажется, УЗИ пару лет, наверное, им еще есть, и такие врачи уже будут, наверное, менее востребованы, искусственный интеллект, скорее всего, заменит.
14: Ну, потому что, как вы сказали, что врач учится на, скажем, на тех снимках, которые были у него или там у коллег, а искусственный интеллект учится на всех, которые были не только вот,
15: в день, да,
14: в этой поликлинике, или не только в этом центре, а во всем мире.
15: Еще есть особенность в том, что врач-рентгенолог, не каждый врач, он знает потом, правильно ли он поставил диагноз. Ну, допустим, он посмотрел, там условно опухоль, он отправил, а действительно ли это была опухоль потом на операционном столе? Они, как правило, таких пациентов же не видят, не знают. Искусственный интеллект, они встроены, как правило, в систему, и они видят, что, допустим, пришла по гистологии, действительно ли это, и сравнивает уже. То есть она отслеживает и после диагностики, правильно ли был поставлен диагноз, что не делают у нас доктора в силу, ну, наверное, разных ситуаций, разных причин.
14: Поэтому, да.
16: Здесь спасибо искусственному интеллекту.
14: Да, спасибо. Так что, если нужна точная диагностика, профессиональные врачи и современный подход, то детский медицинский центр «Альмед Дети» на Ладоге-Цхавели 37. А у нас в гостях был главный врач детского медицинского центра «Альмед Дети», главный анестезиолог, врач-анестезиолог-реаниматолог Никита Захаров. Спасибо большое вам, пациентов.
16: Какие? Выздоравливающие.
14: Выздоравливающие, да.
16: Как можно скорее.
14: Как будто бы, да. Чтобы приходили такие, у вас все замечательно.
16: Да. И такие, а зачем вы пришли?
14: Да. Искусственный интеллект.
16: Держите конфетку.
14: Искусственный интеллект говорит, там все здорово, отпускайте.
16: Да.
14: Спасибо большое, до свидания.
15: Спасибо вам.

0: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
11: А папа?
10: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
11: И как же быть?
10: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Созальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
14: Из Красноярска.
15: Для Красноярска.
16: Продолжайте движение. Навигатор.
17: 5:32 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
18: Андрей Губова.
19: И Ром Бутанаев.
17: Добрый вечер.
19: Нет, подождите.
18: Здравствуйте.
19: Я все время был здесь. Я просто решил не вмешиваться в беседу, потому что
17: в целом
19: все было потрясающе у вас. Зачем я буду?
17: Мы только подбрасывали дровишки вопросов.
19: Я пока поел.
18: Это уважаемо. Не,
19: я просто... У меня 3 дня подряд вообще... Вот это, я окунул себя вот в это потрясающее действие, занятие мотоциклом. Я понял одну штуку, что я, если честно, не думал, что оно так выматывает. Ну, то есть 2 часа занятий на мотике, и все, я вот сейчас, я поспал.
18: Я устал.
19: Да, и очень сильно хотелось кушать и спать. Вот сейчас покушал, походу надо...
17: Базовые потребности по маслу, как говорится.
19: Но очень интересно, ничего не понятно пока толком, но очень интересно.
17: Мы, кстати, говорили, что ты там что-то посмотрела. Расскажи, что ты посмотрела.
18: Да, окно. И это тоже. Нет, я посмотрела «Хокум». Ну, я из новенького, да, мы, значит, старые...
17: Хокку.
18: Хокку одно посмотрела. Так понравилось, с ума сойти. Значит, Хокку я посмотрела. И вот мне прям понравилось. Я помню, что ты говорил, Рома, что тебе так не очень. Такой, да? Такое себе.
19: На раз.
18: А мне показалось, что очень достойно. Во-первых, там смешалось сразу несколько внутри фильмов, как будто бы в основе. Чуть-чуть «Сияние». Чуть-чуть 14.08, по-моему, я забыла, кинговская тоже про комнату, uh-huh. с Кьюсаком, по-моему, такая цифра. Вот, и как будто бы мне понравилось, там не так много действия, я согласна, что оно такое достаточно тягучее, но вместе с тем пару раз я ёкнула из-за таких небольших скримеров мини. И мне вот как-то наоборот понравилось, что он был не перегружен какими-то активными действиями, что такой достаточно и красивый, атмосферный. Короче, мне понравилось. Я прям даже на девяточку его оценила Кинопоиске.
19: Мне вот прям экшена не хватило.
18: А мне вот понравилось, что там не так много экшена, но он при этом такой атмосферный и жутковатый. И в такая немножечко скандинавской мифологии. Это тоже все очень круто.
17: Так там же, по-моему, в Ирландии все происходит, насколько я помню.
18: Какой-то...
17: Кельтской.
18: Кельтской, да. Ну, я слово...
19: Да, для нее скандинавская.
18: Да я думаю, вот они скандинавы, нет же, наверное. Ну, неважно. Ну, мифология.
17: Это все, что, да, ты посмотрел? Я посмотрел первые две серии, начал смотреть «Бухта вдов».
18: А, и что, как?
17: Прикольно. Он вроде бы такой, он заявлен как ужас,
18: да.
17: Триллер. Ну, ужас, не скажу, он такой триллер. И там классно прописанная такая вот юмористическая...
18: Точечно. Юмор?
17: Да, он не черный. Не черный? Он там просто есть в диалогах, ну, такие фразы, и ты такой... ухмыльнешься так, улыбаешься. Классно. Ну, то есть вот первые две серии, причем серии там до 40 минут смотрятся прям вообще достаточно быстро, там про остров, на который должны приезжать туристы, но там вроде бы где-то что-то там не так.
18: Туман, как белый лотос.
17: Туман, типа, все дела, в тумане что-то есть, и вот что-то там.
19: Ёжик.
17: Да, начинается. По-моему, последняя серия еще не вышла, вот. Там, по-моему, 10 серий, по-моему, или 9. Ну, что-то такое. Неплохой сериал, достаточно интересный.
18: Прикольно.
17: Вот такое. Все, что мы можем пока что посоветовать.
18: Такое смотрите.
17: Дополняйте. Немного полезной информации на правах рекламы. Главные риски при строительстве дома. Это что? Ну, основное это рост сметы и срыв сроков.
18: Ой, ужасно.
17: Нет, неприятно. Компания «Новый уровень» исключает все эти проблемы. Условия и итоговая цена фиксируются в договоре до начала работ. Качество строительства контролируется на каждом этапе. Никаких сюрпризов и скрытых платежей. А в качестве бонуса компания дарит крыльцо, водосточную систему или септик в зависимости от квадратуры вашего будущего дома. Подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214 14 11. Акция действует до ее отмены. Бум!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
6: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
0: Радио Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района «Портовый» от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандарена 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандарена 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
8: Ива Ускин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-4049.

0: уют. Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
1: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Из Красноярска.
5: Для Красноярска.
6: Здесь налево или направо. Навигатор.
7: 5.46 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
8: Антре Губова.
9: Но не обязательно было плевать на микрофон.
8: Я не плевала, кстати. Это неправда. Я же нормально сказала.
9: Так, Ром Бутанаев тоже здесь.
7: Здорово.
9: Всем привет.
7: Короче, что выяснилось-то? Ходить в библиотеки теперь модно. А все почему?
9: А кто сказал?
7: Туда чаще всего, по каким-то исследованиям, приходят зумеры и все до 35 лет. Вот так вот. Понимаете? Все до 35.
9: Меня там нет.
7: Так нам уже не 35.
9: No.
7: Итак, уже 5 лет подряд. В 2025 году насчитали 593 миллиона визитов.
8: Ну, вообще, на самом деле, библиотеки очень сильно преобразились с того момента, как про них могут думать многие люди, скажем так. Там можно и в интернете посидеть, ну, если уж совсем о простом, да. Там проходит огромное количество мероприятий, кинопоказы, какие-то лекции, что-то просто посидеть, почилить можно.
7: Они сейчас все отремонтированы, выглядят очень круто.
8: Да, это прям очень здорово. Поэтому мне кажется, что неудивительно совсем, что действительно библиотеки стали посещать больше.
7: Собственно, если приходить туда по прямому назначению, книги дорожают, книжные магазины закрываются. А новинки хочется читать, причем бесплатно. Но вот, собственно, по всей России улучшили 1400 библиотек. Теперь они, ну вот как мы сейчас сказали, коворкинг, скажем так, где можно заняться какими-то делами помимо чтения.
8: Ну это правда очень здорово, и мне кажется, что это очень классная инициатива, которая как будто бы правильно сработала. То есть люди реально приходят.
7: Где-то даже есть 3D-печать, VR.
8: Да. Их очень осовременяют. А мне очень нравится, что у нас в Крае, например, вот та программа, которая модернизация, существует библиотек, они, во-первых, все в едином стиле, выполнены. То есть не абы как там какое-то пестрое разнообразие, прям все действительно в едином стиле выполнены. И у них у каждой есть свое направление. Есть эко-библиотеки, есть библиотеки там по направлению научной деятельности, есть по направлению медиасферы. Ну, то есть прям действительно они заточены на то, чтобы молодежь, которая приходит, она чем-то занималась. Не просто так пришла там, а прям
7: попинать
8: действительно...
7: что-нибудь.
8: Ну. Нет, это очень здорово, что вот так происходит. Только
9: это
8: раз.
9: Очень здорово, попинать что-нибудь.
7: Ну, да.
8: И это тоже очень важно в жизни немножечко делать.
7: Мы же про футбол, да, сейчас?
9: Да, конечно, да,
7: естественно.
9: Да, да.
7: Про что еще сейчас можно говорить?
8: Чемпионат мира же идет. Ой, сейчас вообще не про что.
7: Все говорят.
8: Вся лента просто усеяна информацией.
7: Не знаю, я был в ленте, там ничего нет такого.
8: Ничего не продают, разве? Мечи даже не продают?
7: Нет, почему? Продают мечи, щиты,
9: джедайские.
7: Доспехи. Ну, конечно, естественно, без джедайских мечей никуда. Сделаем небольшую паузу и совсем скоро вернемся.
10: Сейчас

0: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме призвали ограничить разницу цен на товары в зависимости от размера упаковки. Сейчас во многих категориях товаров, от продуктов питания до бытовой химии и детских товаров, небольшие упаковки стоят заметно дороже в пересчете на килограмм или литр, чем крупные. Такая ситуация особенно затрагивает граждан с невысокими доходами, пенсионеров, студентов и молодые семьи. Зачастую у них нет возможности купить большую упаковку сразу, поэтому они вынуждены приобретать товары небольшими объемами и в итоге платить больше. Авторы не Инициативы считают, что предлагаемая мера поможет сделать ценообразование более понятным и поддержит покупателей с невысокими доходами, пишет «Комсомольская правда». В Солнечном начали строить новую шестиполосную дорогу. Расширяют проспект Молодежный. Новый участок соединит улицы Ерофеевскую и Преображенскую. Здесь появится 6 полос движения, 4 на основной дороге и еще 2 на южном проезде. Вдоль новой дороги также сделают тротуары, ливневку, освещение, светофоры, остановки и озеленение. Новая магистраль станет продолжением дороги Дублера и Енисейского тракта и поможет разгрузить основные выезды из Солнечного. Завершить работы планируют к концу 2027 года, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». За неделю суслики на Татышеве покусали 12 человек. Среди них 5 детей от 9 до 15 лет. Пока одни приезжают на остров за милыми фото сусликами, другие уезжают после встречи с врачами. И это только те случаи, когда пострадавшие обратились за медицинской помощью. Специалисты напоминают, какими бы дружелюбными ни казались суслики, кормить их с рук и пытаться погладить не стоит. Они могут быть переносчиками опасных инфекций, в том числе бешенства, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Домашняя готовка может снизить риск деменции, пишет телеграм-канал «Сегодня в тренде». К такому выводу пришли японские ученые, изучив данные почти 11 тысяч пожилых людей. Исследование показало, что у тех, кто хотя бы раз в неделю самостоятельно готовит еду, риск развития деменции оказался заметно ниже. По мнению специалистов, дело не только в самой пище. Во время готовки человек планирует действия, следит за несколькими процессами одновременно, тренирует память и мелкую моторику, а все это помогает поддерживать работу мозга. Особенно полезным оказалось не просто готовить привычные блюда, а время от времени пробовать новые рецепты. Так что очередной кулинарный эксперимент может стать не только ужином, но и небольшой тренировкой для мозга. И о валюте. Доллар 71.91, евро 82.97. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце. Горячее солнце.
5: Климат-контроль.
6: На 96,2 FM.
7: Завтра во вторник, 16 июня, в Красноярске переменная облачность, ожидается дождь. Ветер от 5 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем до плюс 21.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: Ижевск.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
0: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губа.
5: И Ром Бутона.
3: Здравствуйте. Вот вы много кофе дома пьете?
4: Один стаканчик обычно на завтрак я выпиваю, и все.
5: Сегодня было две чашки.
3: Две чашки.
4: Маловато.
3: Ну, это не так много. Просто есть те, кто пьет много кофе.
4: Ну, да.
3: Так вот, девушка устала готовить кофе для всей семьи. Поставила огромную вот этот вот вендинговый автомат с кофе прямо на кухне.
5: Говорит, кому надо, тот заказывает.
3: Говорит, вы достали.
4: А типа, деньги мне.
3: Давайте сами. Да, там в комментариях, типа, терминал поставили, там все,
4: да.
3: Все такое. Вот. Но это сколько в семье пьют кофе, что она прям вот устала варить.
4: У нее, может, очень многодетная семья, ультра многодетная.
5: 43 ребенка.
3: 43, и все пьют кофе.
4: И все пьют.
3: Да.
4: От микро до большого.

0: микродозинг кофе.
1: Ну, маленькому маленький, большому большой.
2: Шот эспрессо просто.
0: Мы же вот любители про фильмы, да, поболтать?
2: Ну, сериалы.
0: Одиссею Нолана ждете?
1: Да.
0: Ну, вот пока вы находитесь в ожидании Одиссеи Нолана.
1: Что-то выпустили, что ли?
0: Да, выпустили, скажем так, пародию для взрослых на Одиссея Нолана.
1: Я так и подумала, прикинь.
0: При том, что оригинал еще не вышел.
1: Вот,
0: создатели,
1: знают,
0: значит, что заявляют?
2: Оригинал же
0: что...
2: написан.
0: А, да. Создатели заявляют, что это необычная пародия, а попытка снять полноценный блокбастер для взрослых, который тоже длится 3 часа и полностью соответствует первоисточнику.
2: Нолан гений.
0: Значит,
1: он
0: в фильме,
1: такой, да я параллельно два
0: The
1: сниму.
0: The Odyssey XXX.
2: Ну, естественно, конечно.
0: Сюжет пересказывает путь героя в 6 частях. От падения Трои до возвращения на Итаку.
1: Падение Трои, ну, уже звучит,
0: актеров,
1: да?
0: Актеров
2: обычно в таких фильмах Трои не падает.
0: Актеров подобрали так, чтобы они напоминали голливудских звезд, а сцены снимали на реальных локациях.
1: Они такие ночью, пока, короче, все спят, они такие: ребята, заходим быстро, у нас всего 2 часа, они скоро проснутся.
2: Причем Филин дольше не работает.
0: Просто 6 эпизодов.
1: Ну, там очень интересно, там про циклопа, про Сциллу Харибду, остров вот этих дам, там очень интересно.
0: Я боюсь спросить про циклопа, вилкой в глаз или...
2: Ну, очевидно, что глаз на месте, значит, там что-то другое.
1: Да, подтекст имеется некий.
0: Причем покажут прям, мне кажется.
2: Ну, причем и не один раз, видимо.
0: Такая вот интересность.
2: Да.
0: Для взрослых людей.
2: Кстати, вот еще одна. Для некоторых интересность, вот для взрослых, это просто классно, качественно отдохнуть. И у нас же проходил розыгрыш в нашей группе в ВКонтакте. Да, вместе с Минино Уют. Так вот, сегодня было разыграно 5 сертификатов на отдых в беседке «Комфорт». Это уютная беседка до 12 человек. Освещение, розетки и мангал прямо внутри. И давайте поздравим победителей: Оксана Астраханцева, Ольга Шакирова, Аня Ерошкина, Денис Евдокимов Кимов и Сливка С с восклицательным знаком.
1: Поздравляем. Бро.
0: Ну ладно.
2: Никнейм.
0: Во, я не буду. Ну, ладно.
2: Нет, ну
0: еще,
2: конечно. Мы вас поздравляем, и приз ждет вас у нас.
1: Круто.
2: На Красноярской ФМ. Поэтому классно, отдохните.
1: Да.
2: В Минино Уют. А вы не забывайте, что у нас есть группа во ВКонтакте, где проходят розыгрыши, куда нужно периодически заглядывать, подписаться на уведомления, чтобы вообще быть в курсе. Мы постоянно что-то разыгрываем, так что подписывайтесь, участвуйте и побеждайте.

0: Реклама.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
4: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35, 205-20-35, Ульяновские 4D. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 16 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губва.
5: И Роман Будана.
3: Здрасте.
5: Привет. Слушайте, очень интересно, конечно, тут технологии врываются в жизнь.
3: Технологии, да.
5: Да, значит, роды в VR-очках набирают популярность в нашей стране.
4: Зачем?
3: Интересно.
4: А кто в VR-очках? Ребенок, я надеюсь?
3: Как он сразу рождается в VR-очках.
5: Подожди, он еще там, внутри. А, во время схваток роженица надевает вот эти VR-очки.
3: Так.
5: С видами на океаны, леса, горы, закаты. Причем картинку дополняют медитациями, дыхательными практиками, гипнозом.
3: Типа антистресс. А,
5: да, чтобы отвлечься от боли и меньше нервничать.
3: Мне кажется, там сложно отвлечься от
4: такого. Я тоже сомневаюсь, что вид горы как-то сгладит мое впечатление от процесса.
3: Шашлыки.
5: Причем, смотри, VR-очки уже появляются в государственных роддомах. Их предлагают пациенткам как аналог обезболивания.
3: Типа, обезбола нет, есть VR-очки.
5: Ну да.
4: Что выберешь?
5: Ну... Интересно, конечно.
4: Странно, конечно, немного. Там же наоборот просят быть сосредоточенными. Там нужно правильно дышать, правильно тужиться по
5: Ты
4: команде.
5: Ты знаешь.
3: Ну, она теорию просто учит.
4: Это же не какая-то секретная информация.
5: Это передается, говорит. Из поколения в поколение, говорит. Мы только рождаемся, нам это говорят, рассказывают.
4: Это элементарные вещи какие-то простые, которые все знают.
3: Это база. Ну, странно, конечно. Потом такие, вот, возьмите тут PlayStation, пока...
4: Вот, но если бы дали PlayStation, я бы, конечно, еще подумала, может.
3: Типа, пока пройдите Red Dead Redemption 2, пока там...
5: Last of Us.
3: Last of Us пройдите.
4: Да, особенно если длинные
3: роды.
4: Не,
3: Last of Us там по-другому проходит.
5: Да-да.
3: Это мы помним. Тут из интересного, в Пакистане на машины начали массово клеить наклейки японских иероглифов.
5: Так.
3: Местные верят, что автомобиль становится надежнее. Ну, японское же.
5: Японское качество.
3: Да, конечно. Причем чаще всего никто вообще не знает, что там написано.
5: Главное... Типа, знаешь, на самую убитую тачку, короче, прилепили наклейку Toyota.
3: Ну, примерно так же. А там иероглифы, они, не понимают. Главное, чтобы выглядело по-японски, и это добавляет как будто бы автомобилю престижа. Например, водитель наклеил иероглифы, а переводится как «спецмашина для стариков». Он такой, пофигу. Иероглифы японские, надежно отходит еще двигатель. Вот такая тактика.
5: Не, ну что, ну хочется верить, пускай верят.
3: Не, ну с другой плацебо. Стороны, ну переклеивают же, например, там шильдики, правильно? На какие там автомобили, я слышал. Вот. Работает это? Ну, наверное, да. Дороже ли это? Ну, точно да. Вот. Я, правда, не знаю, какие автомобили, но вот... Короче, слышал я где-то такое.
4: Какие-то?
3: Да, я точно сейчас...
5: Четырехколесный.
3: Четырехколесный, да, как и все остальные. И вот что вечером вот хочется? Ну, чаще всего, вот особенно, вот ты задолбался.
5: Давай я, честно скажу, жрануть хочется.
3: Жрануть хочется.
5: Очень сильно хочется.
3: Расслабиться. И поэтому вот для тех, кому хочется вот наконец-таки жрануть, немного полезной информации на правах рекламы. А сил-то готовить, возможно, нет.
4: Вообще никогда нет.
3: Круглосуточная автораздача вкус. Точка. Вы заезжаете по пути на Красрап или Авиаторов, не выходя из машины, берете комбо Юрия Стоянова за 459 рублей. И вот тут, внимание, внутри не просто картошка, там золотистый картофель фри, который щедро залит горячим, нежным, плавленным чеддером, посыпан хрустящим, ароматным беконом. Это даже звучит вкусно.
5: Слюни.
3: Да. Плюс легендарный Биг Хит. Ну, это идеальный вечер.
5: База.
3: Я вот, все, я уже, мне тяжело говорить. На десерт по дороге домой захватите мороженое маракуйя, например, из натурального молока, сверху тропический кисло-сладкий топпинг с натуральными хрустящими косточками маракуйи. То есть это уже что-то экзотическое. Mm-hmm. Просто сказка. И помните, что автораздача работает круглосуточно. Так что даже если вы захотите в 2 часа ночи, вы знаете, куда поехать. Оформляйте заказ в приложении, копите баллы и используйте их по назначению. Подробности, бонусы и актуальные приложения в приложении «Вкусно и точка». Возрастные ограничения 6+. Бум!

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от «Алео» цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
9: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
7: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
7: Ива Усин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-4049.
12: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
13: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске – 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумянского 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
2: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
4: Алло, алло. Здравствуйте, как зовут вас и чего хотели?
5: Евгений, вот хочу узнать, Toyota Yaris Cross, вот у них сейчас трехцилиндровые двигатели, как он по надежности, этот двигатель?
4: Ну, как бы давайте так, если мы с точки зрения соотношения надежности относительно четырех цилиндров, и там есть нюансы, но четыре цилиндра статистически ходили всегда дольше, поэтому вопросиков к трехцилиндровым моторам всегда было больше. Поэтому, если вы ищете именно постоянство, там, я не знаю, какой-то понятности для себя в долгосрок, ну, наверное, стоит смотреть что-то другое на других моторах. Но, по большому счету, вот конкретно на этой платформе я большого количества нареканий вообще не слышал. Ну, не сказать, что прям клинило. Хотя на четырех цилиндрах малообъемные двигатели ходили дольше, на тех же Ярисах и Вицах были абсолютно нормальные, спокойные. Ездил я и на таких, и на таких. У меня был ВИЦ, и на механике был, и с моторами 1.3, 1.4, и даже литровый, поэтому что там. Нормально, на самом деле, если мы по соотношению еще цены и качества будем смотреть, вполне адекватно. Но у Хонды был интересный вариант, но не кроссовый.
5: Спасибо.
4: Спасибо и вам. Удачи.
1: У нас есть сообщение. Александр, посоветуйте кроссовер джип от 2012 года и выше. Бюджет 2,5 миллиона, чтобы и в городе, и на природу, и с прицепом себя нормально чувствовал. Выбор падает на Mazda CX-5, но недавно увидел Mercedes M-класс. Можно ли найти что-нибудь хорошее и годное в этой категории?
4: А бюджет, еще раз напомни.
1: 2,5.
4: А, ну 2,5. Видишь, просто в бюджете 2,5 люди уже либо более за современным, ну, может, не таким комфортным, статусным там и так далее, гоняются. Почему? Потому что не хочется в европейца, который пробежал уже больше 150 тысяч, вкладывать деньги. Это нормальная практика. Тут либо ты за харизму, там, комфорт, кто-то за стандартные немецкие кабинеты борется, кто-то, наоборот, за японское качество, кто-то за корейцев вообще. Тут разделиться можно на разные лагеря, но в целом, я думаю, что вот как варианты накиданные, да, CX-5 это очень популярная модель в этом классе. В принципе, туда же можно отнести и корейцев двухлитровых. Если мы будем брать как конкурента 2,5 литра, конечно, там уже среди корейцев выбирать-то практически нечего. Бюджет достаточно серьезный, поэтому и возникают вопросы. А может быть взять М-класс, может быть взять вообще некоторые G, кто-то R-ки берет, а кто-то X-ы смотрит у BMW. Но вот здесь я сразу скажу, европейцы все-таки с пробегом, да, это более щепетильная тема, и подушка безопасности в случае попадания в сервис должна быть боль. Это надо учитывать. Но на порядок лучше управление, интереснее, если еще там пневматика есть, там еще и комфорта больше. Совсем интересы они по уму. Ну, то есть, действительно интересные, умные достаточно машины. Я бы не сказал, что суперкачественные, но на вторичке пользуются спросом, потому что люди хотели вот такое иметь, но первоначально такие суммы, которые просил производитель, не готовы были платить. Второй, третий владелец уже будет расхлебывать различные нюансы в сервисе, к этому тоже надо относиться риторически. Ну и остается путем лишения всех остальных вариантов, да, вот то, что я накидал, это либо популярные японские модели, CX-5, CR-V, Hiraf, либо это корейцы на платформах, которых собирались и Seltos, и Sportage, ну все это в пределах там 2 литров, потому что все остальное уже либо дороже, либо опционально уже не тупно. Благодарю за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
7: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.
8: Информация на правах рекламы.
9: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. звоните 295-36-97.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама. Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022». Дома сданы.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080. Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
6: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
11: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
12: Сайт bunker919.ru.

0: скотпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Из Красноярска.
3: Для Красноярска.
4: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: 6:46 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: И Ром Бутанэ.
1: Здрасте.
6: Вы не задумывались о том, чтобы обновить себе наушники?
1: Да. Пока, я вот пока что нет.
5: А я думала об этом.
6: Думала?
1: Наушник.
6: Смотри. Тут, значит, японские дизайнеры придумали наушники в виде жопок хомяков.
1: О, то, что надо.
6: Ты в ухо себя воткнул, а из уха торчит жопка хомяка. Ну, прикольно. Нет, смотрится.
5: Да,
1: есть жопки муравьев.
6: Смотри, вот так. А теперь смотри в ухе. Вот так.
5: Ну, это миленько.
6: Ну, вот. Милота. Ну, главное, чтобы звучали хорошо.
1: Самое главное.
5: Всегда главное.
6: Так, и еще вопрос. Вы как относитесь к феминитивам?
5: Я вообще не очень их люблю. Если это...
6: А что это? Сейчас вот... Сейчас подожди, тебя же и съедят.
5: Нет, но...
1: Людоедки.
5: А в чем...
6: Людоедихи.
5: Я не особо просто понимаю, в чем их, скажем так, принципиальное предназначение и чем они помогают мне бороться за мои права.
1: Мне не нравится, как они звучат.
6: У тебя нет права,
1: мне
6: за что-то бороться.
5: Мне не нравится, как большинство. То есть есть какие-то общеупотребители, там актер-актриса. Мы к ним привыкли вроде как, там окей, согласна.
1: Посудомойка.
5: Да, спасибо. А вот когда начинают дизайнерка, что
1: авторка,
5: там еще? Авторка.
1: Режиссерка.
5: Я каждый раз меня аж прям передергивает.
6: Сейчас, подождите.
5: Это ужасно.
6: Подождите, вы еще не, ну, вы же не поняли, что
5: ну
6: я спросил.
5: Извините, да. Да.
6: Значит, есть одна политологиня.
5: Или ты не политологесса?
6: Она же... Не, политологиня. Это я сейчас читаю у нее спорта.
5: Ладно, давай.
6: Она же лидерка проекта.
1: Естественно, конечно.
6: И, внимание, сейчас вот готовы?
5: Давай.
6: Члениня координационного совета.
1: И это не имя.
6: Ужас.
5: Чтобы это было имя. Серьезно? Это где-то в профиле официально написано?
6: Ты что, я думаешь, вру, что ли? На тебе! Получи! Это все ваши придумали.
5: Она не наша. Мы ее отсекаем. Не, ну это же...
6: Не надо отсекать члени.
1: Не, ну там при определенных условиях частично можно. И даже нужно. Там праздник еще потом будет после этого. По этому случаю.
6: Так, все. Истерика.
1: Это.
6: Отставить истерики.
1: Это дичь.
5: Нет, это. Ну,
6: согласен.
5: Это какая-то.
1: Это перебор.
5: Чушь, это слишком.
1: Это, ну, все, это. Это уже ненормально. Это уже не норма.
5: Это не помогает.
1: Это не работает.
5: Так это не работает.
6: Ты там со своими созвонись, скажи им.
1: У них же чат общий, конечно. Все там.
6: Все членини.
1: Все пишут. Вы что творите там?
5: Девки, кто написал членини? Вы что? С ума сошли?
6: Угорайте.
5: Я сейчас почему должна объясняться за нас? Вы там...
1: Но я сижу, краснею тут
5: краснею
1: за вас,
5: да.
1: Мне высказывают.
5: Девочки,
1: я вообще...
5: соберитесь.
1: Короче, такое себе.
6: Ужас.
1: Не надо. Если первое, которое ты прочитал, первые несколько слов, еще ладно,
5: ну,
1: с этим можно смириться, то вот это уже как будто
5: это
1: бы
5: нет.
1: Это как будто что-то тайское уже, понимаешь? Звучит очень сильно по-тайски.
6: Очень сильно.
1: Да. И опять же, вот квесты вечерние. Знаете, какие классные есть?
6: Какие?
1: Например, добраться домой и найти, что поесть. Есть же такой квест?
5: Да,
1: поэтому немного полезной информации на правах рекламы. И для вас, опять же, польза. Упрощаем задачу. Для левого, правого берега, неважно. Если едете по правому, смело заглядывайте на Красрап 195. А если маршрут лежит через Волочаевскую 44 или Партизана Железняка 36А, вы тоже спасены. везде, по всем адресам, вкусные точки, и там работают круглосуточные автораздачи.
6: Кайф.
5: Да,
1: это значит,
5: удобно.
1: Что крутой ужин можно взять прямо из окна автомобиля. Протянули руку, и все. Причем советую попробовать комбо Юрия Стоянова за 459 рублей.
5: Так. А что там?
1: Там легендарный Биг Хит и просто нереальная новинка. Горячий картофель фри, щедро залит плавленным сыром и посыпан хрустящим беконом.
6: С кайфом.
1: Потом... К нему же берете ледяной бабл ти, ананас, лимонграсс, там еще шарики карамельные лопаются. Так что у плиты не надо стоять, кайфоните.
5: Это главное самое.
1: Проезжаете мимо Красрава, Волочаевск или Партизана, к автораздаче подъехали, забрали вот эту всю вкуснятину и поехали по своим делам. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные. Возрастное ограничение 6+. Чуть-чуть отдохнем и вернемся.
4: Сейчас!

0: Красноярск-ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Семьям с детьми предложили давать выплаты на погашение ипотеки, пишет «Лента дня». Депутаты считают, что такие льготы россияне должны получать с момента рождения первого ребенка. Предлагается, чтобы государство гасило 500 тысяч рублей от суммы долга за первенца, 600 тысяч рублей за второго ребенка, 700 тысяч за третьего. Также в Госдуме призвали ввести дифференцированную шкалу по льготной ипотеке. Так семьи с одним ребенком могут рассчитывать на 6% ставку, с двумя детьми – на 4%, многодетные на 2%, а молодые многодетные родители до 35 лет – 0%. За неделю мошенники похитили у жителей края более 17 миллионов рублей. Всего за 7 дней жертвами аферистов стали 60 человек, а с начала года уже 2620. Общий ущерб уже больше 1 миллиарда рублей. Чаще всего жители доверяли якобы сотрудникам спецслужб, которые помогали спасти сбережения, рассказали в прокуратуре края. По каждому случаю расследуются уголовные дела. Правоохранителям удалось раскрыть уже 593 преступления, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Суд на 60 дней приостановил работу предприятия «Красмол», которое выпускает продукцию под брендом «Молочные продукты из Березовки». Во время проверки специалисты выявили серьезные нарушения. Кишечную палочку в продукции, плесень в сливочном масле, антисанитарию и проведение ремонта прямо во время производства, пишет телеграм-канал «Мой Красноярск». В Красноярском крае не хватает минимум 1500 врачей. За 3 года их стало больше всего на 318 человек. Записаться к окулисту, неврологу или эндокринологу местами почти нереально. К детскому стоматологу на Гладково прикреплены 60 тысяч детей. Слоты разбирают за 3 минуты. При этом новости об оптимизации и закрытии роддомов появляются регулярно, пишет НГС-24. В Красноярском крае создадут образовательный производственный кластер «Цифровой карьер». Там будут готовить специалистов для горнодобывающей отрасли. Проект объединил СОЭК «Красноярск», техникумы СВУ и школу в Бородино. Особенность проекта – маршрут «Школа, техникум, вуз, работодатель». Школьников начнут знакомить с отраслью еще на этапе профориентации, а затем они смогут продолжить обучение в техникуме и вузе, сообщает «Проспект Мира». Россиянка стала 16-кратной чемпионкой мира по бильярду, пишет «Лента дня». В финале чемпионата мира по свободной пирамиде Диана Миронова победила соотечественницу. Игра закончилась со счетом 6-2. Миронова обновила свой же мировой рекорд по титулам на чемпионатах мира. И о валюте. Доллар 71.91, евро 82.97. Алина Старцева, служба информации.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Завтра во вторник, 16 июня, в Красноярске переменная облачность, ожидается дождь. Ветер от 5 до 11 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 21.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: 7 вечера в Красноярске, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, Профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трайгупов.
5: И Ром Бутона.
3: Добрый вечер.
4: Всем приветик. Так, ну вот у нас у всех с вами домашние животные есть. Mm-hmm. И, соответственно, наверное, к шерсти мы как-то привычны, да? Она такая чуть-чуть приправа ко всему, слегка
5: смирились.
4: Где-то. Смирились, да, с этим. Но вот в Японии пошли чуть дальше. Они выпустили съедобную, типа кошачью шерсть. Короче, это такой прикольный... Нет, это прикольный снэк. Сахарная вата, вид которой полностью имитирует реально вот клочки шерсти трехцветной кошечки. И вот такой продукт продают в пластиковом ведерке, и говорят, что такая новиночка отражает глубокую любовь к кошкам. Ну, выглядит реально симпатично, прям реально как

0: шерсть, как шерсть бы навалили вот
1: пиву.
0: Так. Как вариант. Но типа вкусненькая и сладенькая.
1: Я бы не стал есть шерсть. Нюк.
0: Но она же имитация шерсти. На самом деле такая типа сахарная вата прикольная. Мне кажется, что это очень миленько.
1: А сладкая сахарная вата?
0: Да,
1: не люблю.
0: Сахарная вата.
2: Я, кстати, мне кажется, сладкая вата переоценена.
0: Я обожаю.
2: Ну типа что такое? Это? Это просто
0: сахар воздушный.
2: Взбитый сахар.
0: Да.
2: Ну
0: да.
2: Это же чушь.
1: Я такое не ем.
0: Нет, а мне нравится, ты такой начинаешь ее есть, и у тебя так она тает, и это как-то как будто бы приятно. Мне нравится, я люблю иногда. Ну, конечно, много ее не съешь, потому что ну, это чистый сахар просто, там чуть-чуть маленько всплеск внутри в организме всего, но как будто бы, не знаю, мне нравится, на сахотке идешь по парку, гуляешь, и такой...
2: Ты с охоты на охоту ходишь, типа обратно идешь?
1: Так крепко?
2: Охота крепкая и сладкая вата.
1: В магазин называется «Пошла я на охоту крепкую».
2: Охота на охоту крепкую. Не везде подают.
1: Так, внимание, ученые в Южной Корее создали контактные линзы от депрессии.
2: Контактные?
0: Как работают.
2: Потрогал и хорошо.
1: Так, значит, смотрите. Умное устройство.
2: Умное,
1: да. Передает сигналы в мозг через сетчатку глаза и воздействует на области, отвечающие за ваше настроение.
0: И говорит, ты что, пес, грустный, что ли?
1: Да, вот причем в испытаниях на мышах.
0: Угу. Вот все на мышах.
1: Линзы делали, да? Значит, вот эти вот линзы уменьшают признак депрессии в этих испытаниях, да? Восстанавливают нарушенные связи между отделами мозга, снижают уровень гормонов стресса, улучшают показатели, связанные с положительными эмоциями.
2: А посмотрите, какие линзы должны быть
0: для
2: мыши.
0: А я сейчас
2: тоже думаю,
0: как они на мышей надевали линзы? Я думала, они веком
1: какой-то
0: придерживаются.
1: Какой-то левша делал.
2: Ну, 100%.
0: Естественно.
2: Какие-то вот нано-линзы.
0: И они такие упали, они такие, да блин, ребят, я уронил линзу, ищу все вместе.
2: Тут еще шерсть какая-то съедобная.
0: Ты че, в мой завтрак уронил, что ли, линзы быстро вылавливать?
2: Че, крызи, что ли, вообще?
0: И крысы такие, блин, почему они это делают с нами постоянно? Мы же не глупые.
2: Это же, не, ну ты видел, это же они дебилы.
0: Смотри, лапкой своей маленькой вот этой с четырьмя.
2: Пинки и Брейн такие, боже мой, что происходит?
0: А чем мы займемся завтра? Да все равно уже. Давай уйдем.
2: Они сами себя уничтожат, дурачки.
0: Ой, кошмар.
2: Очень, конечно, интересно. Мы размышляем. Там 100% там все по-другому, но мне нравится ход наших мыслей. И немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы сейчас задумываетесь о том, чтобы заказать себе новый автомобиль из Китая. Поэтому я вам подскажу, как это сделать и спать, что называется, спокойно. Схема работы компании «Империя Авто». Вы приходите, выбираете модель и заключаете официальный договор. Аванс вносится строго через кассу или через банк. Никаких переводов на карту кому-то там. Дальше ребята сами ищут автомобиль, присылают вам детальный видеоотчет. Потом вы оплачиваете машину по инвойсу, а также таможню напрямую в бюджет Российской Федерации. Все прозрачно, по закону, на каждом этапе. Телефон 8903-922-77-77, Абытаевская, 2.

0: Реклама.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09. В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
3: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
4: Застройщик ООО «СЗК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Nightcar24.ru.
7: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки».
8: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 16 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Рома Бутуна.
3: Так, у меня быстрый вопрос. Как вы относитесь к группе Black Eyed Peas?
4: Хорошо.
5: Аня, что ты?
4: Прекрасно.
3: Да, поговорим, я поставлю. Все, можно.
5: А подожди, ты поставишь их с Ферджи или без?
3: С Ферджи, конечно, да.
4: Ну, они настоящие только с ней.
3: Трек называется...
5: Не, они без нее выпускали потом нормальные треки, но с ней это прям база.
3: Будет «Shut Up».
5: Это ты сейчас ей сказал?
4: Я сейчас тоже думаю, стоит продолжать или нет вообще.
5: На всякий случай.
3: Есть чуть на английском.
5: А вы видали, да, что Илон Маск стал первым триллионером в истории человечества?
3: Монополии у него.
4: К сожалению, нет.
5: Причем вот, ну, прикинь, просто 1 триллион 100 миллиардов.
3: То есть это дохриллионер.
5: Да, да, да. Ну, короче, вот для понимания масштаба вот этого всего.
3: Сколько
5: то есть,
3: шаурмы можно
5: смотри,
3: купить?
5: Если бы, ну, допустим, 100 лет жить с этими бабками, ну, чтобы потратить их за 100 лет, нужно тратить каждый день 59,5 миллионов долларов.
3: Ну, это просто...
5: Как вам такое?
3: Ну, это ты все фисташки купил, короче.
5: Да, ну, нет столько фисташек.
3: Блин, слушай, тоже
5: все
3: верно.
5: Фисташки за один день купил?
3: Ну, да. И все, их нету больше.
4: Слушайте,
3: фисташковый кризис.
5: Просто, ну, прикинь, вот реально разложили. Получается, 59,5 миллионов каждый день. Ну, в час, например, вот нужно было бы тратить там 2 миллиона 480 тысяч баксов.
4: Но это же, наверное, не так, что у него единоразово
5: да
4: есть
5: понятно,
4: триллион.
5: Да понятно, нет, это капитализация бизнеса,
4: да,
5: это ясно. Но при этом мы же понимаем прекрасно, что у него бабла...
4: Где-то был прикол, что если он
5: много.
4: Раздаст каждому жителю на Земле по миллиону, мне кажется, или даже ну, по миллиону, наверное, то он типа все равно останется, ну еще миллиардером, он все равно
5: нет.
4: останется типа самым...
5: 132 доллара на каждого человека на планете Земля он может раздать.
3: Короче, смотрите.
5: Уже посчитано, математика.
3: На один триллион долларов, правильно?
5: Ну.
3: По текущему официальному курсу ЦБРФ, а это 71,91, ага. можно купить примерно 205 миллиардов, 457 миллионов, 142 тысячи, 857 штук шаурмы, если в среднем брать ее за 350 рублей.
5: Уф.
3: Вот видите, вот для чего нам нейросеть нужна, чтобы вот эту вот всю ахинею посчитать быстро, понимаете?
5: Вот. Да.
3: Сколько это шаурмы? Это, ну, это очень много шаурмы.
4: Ну и ладно.
5: На две больше, чем я люблю.
3: Всего лишь. Чуть-чуть. Опять же, это без дополнительного сыра, я считал, и без картошки. Так что, ну, ерунда какая-то получается, правильно?
5: Да.
3: Вот так.

0: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах.

0: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
1: ОАО «Редкарлизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
2: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 «Интекс» на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
1: Ибо Усин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-49.
3: Любите готовить на природе? Вам в тандыр «Амфора». Тандыр «Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: А я сдал сессию.
6: А мы вчера поженились.
7: А у меня сын родился. Третий.
8: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
9: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери – «Уют компания». Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. «Уют компания. Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7.28 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегубова.
5: И Ром Бутана.
3: Здрасте.
4: Всем здоровенечки.
5: А вы это, ну, вот бывает такое, что вы вот куда-то опаздываете и очень сильно из-за этого злитесь?
4: Да, я всегда очень сильно злюсь.
5: А на кого? Вот на кого ты злишься, если ты опаздываешь?
4: Ну, не знаю, на внешние обстоятельства, на себя иногда, что я не знаю.
5: Заметь, на себя иногда.
3: Иногда, естественно.
4: Ну, я себя люблю.
3: Сам себе адвокат.
5: Человек, который тайминги должен соблюдать сам.
3: Я стараюсь не опаздывать. Я лучше чуть-чуть раньше приеду.
4: Вы зануды все просто.
5: Нет, это правило хорошего тона.
4: 15 минут правило хорошего тона.
5: Это не правило хорошего тона.
3: А мы сейчас 15 минут, это про что сейчас?
5: Ты прикинь, ты 15 минут на работу опоздала и в эфире никого.
3: Ну.
4: Вот я, кстати, если честно, всегда этого боюсь. Думаю, вот я сейчас буду опаздывать, а вдруг
5: ты никто... Ты всегда и опаздываешь.
3: А может, ты сейчас здесь никого? Может, это нейросеть?
4: Я на вас полагаюсь всегда.
3: Зря.
5: Не, короче, тут просто... Вы видали вообще? Тут видео в интернетах плавает. Девушка в Красноярске, ситуация произошла.
3: А, которая...
5: Ага.
3: Да.
5: Вот, ну, ты понял, да?
4: А, я поняла.
5: Вот, девушка опаздывала, да, значит, на свои вот эти девчачьи процедуры.
3: Бьюти-процедуры, да.
5: Попросила таксиста срезать путь. Тот отказался. И там начался, ну, прям мощнейший диалог.
3: Она его просила, как в том легендарном видео. Да. Вези меня. Вези меня, вези.
5: Вот. Угрожала, значит, человеку, что описит его салон. Ну, это я очень мягко сказал.
3: Ну да, там было по-другому.
4: Да, там было.
3: А я же, я посмотрел, насколько я помню, ей очень хотелось или она принципиально хотела?
5: Да там непонятно.
4: Принципиально просто, по-моему.
5: Во, короче, это, ну, вот какова мораль данной истории?
3: Ну, надо быть, во-первых...
5: Во-первых, ей нужны линзы от депрессии.
3: Ну, 100%, конечно.
4: У нее явно какие-то проблемы.
5: А во-вторых, это... Ну, во-вторых, писайте перед выходом из дома.
3: Во-первых... Нужно примерно рассчитывать время, учитывать дорожную обстановку.
5: Слышишь, Аня?
3: Потому что где-то перекопано, где-то перекрыто, где-то дождь пошел. Если ты живешь в Красноярске, ты должен вообще, ну, держать эту информацию всегда в голове.
5: Да.
3: Вот. Да и в принципе выезжать пораньше, на всякий случай, мало ли. Лучше ты приедешь чуть заранее, а если ты приезжаешь на бьюти-процедуры, тебе там кофеечку дадут, ты шоколадку съела.
5: Сплетенки обсудили.
3: Да, за глаза побазарили, и все. А тут оскорблять водителя нехорошо.
5: Очень.
4: Мне вообще кажется, что она какой-то, по-моему, блогер такой, не помню, средний или уже какой-то популярный. Да, типа блогер. Мне кажется, что она просто очень хотела хайпануть, но, видимо, у нее то ли с чувством юмора все не очень хорошо, то ли просто фантазия плохо. И она как бы очень неудачный формат для, собственно, этого видео выбрала. Я не знаю уж, когда можно было подумать, что такое, не знаю, там, может сделать ее популярным. Потому что, ну, эффект совершенно обратный. Тем более это выложить. Ладно, окей, ты там, эта ситуация произошла у тебя, но выложить это куда-то и счесть это нормальным, это очень странно. Даже... Она тоже не наша. Я не знаю, откуда она. Хз.
3: Не Красноярка, как будто бы.
4: Не-не-не-не-не.
3: Ну не надо так делать.
4: Ну там все очень некрасиво. Там даже не смешно, не прикольно, про ОСТ очень некрасиво.
5: Я двумя буквами могу это охарактеризовать. Фу.
4: Ну да, да. По-другому не скажешь.
3: Ну, 100%. Будьте понимающими и уважительно относитесь друг к другу, в первую очередь. А что ты хотел? Ну, короче, фу.
4: На этом

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СССР Арбан. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113. Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Дивснайпер», УГРН 118-246-801-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:47 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губанов.
5: И Ром Бутонер.
3: Здравствуйте.
5: Так, стереотипы про BMW быстро.
3: Ну, жрет масло, естественно.
4: Поворотники,
3: поворотники
4: включать
3: нельзя.
5: На первом можно было остановиться. Ну, значит, что решили сделать? Ну, что типа масло не жрало?
4: Убрать масло.
5: Электрическую выпустили. Масло не надо, чувак. Да, короче, на самом деле, шутки,
3: но чек опять горит.
5: Электрическую BMW M3 выпускают. Вот. Причем впервые показали. Новинка выйдет в 2027 году. Тачка данная получит 4 электромотора.
3: Ничего себе.
5: Батарея емкостью более 100 кВт-часов и 800-вольтовую архитектуру с зарядкой по 400 кВт.
4: Ничего себе, не
5: появится,
4: поняла.
5: Появится, собственно, в 27-м году, как я и сказал. А через год выйдет М3 с бензиновым двигателем.
4: М3 это который асфальт подо мной, вот это же,
3: вот, да? Там М5.
4: Ну
5: вот только будет М3.
4: Ну, а что, назад
3: отказывается? Особенно М3 универсалы, это просто вообще очень шальные вот эти вот, как они?
4: Как пули?
3: Да, они дикие, ты что, там столько лошадиных сил? Вот так вот.
5: Ну, вдруг кто-то задумался.
3: Ну, мало ли, есть же много. Вот можете, кстати, Саше Морозову задать вопрос. Кстати, вас интересующий завтра утром в антипробочном шоу «Навигатор». Что ж, вот такая...
5: Все?
3: Нет, на самом
5: деле. Поговорили.
3: Вот и поговорили. Тут в Великобритании доставку задержали чуть-чуть. На 19 лет.
4: А что случилось?
5: Что за курьер такой был?
3: Мужчина сделал заказ в 2007 году, когда его дочери было 2,5 года.
4: Никто
3: и через 3 месяца должен был родиться сын.
4: Но.
3: Он заказал журнал о детях. В итоге, когда они уже выросли и уехали от него,
4: и своих родителей,
3: ему пришел журнал. Вот. Они уже в университете учатся. Он получил помятый...
5: А журнал сам пришел, да? На ногах он
3: сам
5: стоит.
3: Такой, говорит, блин, шел, задолбался вообще.
4: Устал.
3: Помятый. С извинениями за доставленные неудобства. Но зато официально от Королевской почты. Не просто так, а бы там кто.
5: Интересно,
4: конечно. Нет, здорово, что...
3: Royal Post, все дела.
4: Здорово, что доставили в итоге. Я просто, мне интересно, как они разгребали самый дальний чулан? Такие, ё-моё! У нас же тут журнал!
3: Да-да-да. Не, ну они же доставили. Как будто из уже, знаешь, вот, ну, выполнить до конца... Типа, ну надо уже.
4: И почтальон такой.
5: А, знаешь, там реакция, наверное, была в духе, когда как в меме. Ирина, ну!
3: Что у вас тут происходит?
4: Не, ну молодцы, уважительно, конечно, что.
3: Довели дело до конца.
4: Довели дело до конца,
3: да. Вот если вы тоже решили довести дело до конца, и такие, ну вот надо весь день использовать по максимуму.
5: До конца и точка.
3: До конца и точка, 100%. И такие, ну нужно и ночью еще погулять.
4: Да? Ну, хочется,
3: днем
4: хочется.
3: Поработали, как-то время провели, такие, ну тем более в Красноярске ночью классно же.
5: Да, летом вообще кайфово.
3: Особая атмосфера. Жара спадает, причем сегодня не очень жарко. Окна в автомобилях открыты, музыка, не хватает вот чего-то вкусного.
4: Да,
3: и тут, вот как раз-таки немного полезной информации на правах рекламы, автораздача во вкусные точка, которая работает круглосуточно.
4: А это удобно.
3: Допустим, катайтесь ночью по взлетке, там на Молково заезжаете, или, может быть, через 4-й мост решили проскочить, а тут рядом Волочаевская. Заезжайте к ним за нереально густым молочным коктейлем со вкусом спелой черешни. Если хочется тропиков, берите мороженое из натурального молока. Вот личный топ, я вам вот так вот скажу. Айс Делюкс с ананасом и семечками питахайи.
4: О, это звучит оригинально.
3: Кисло-сладкое маракуйя с настоящими хрустящими косточками. Подъехали, взяли холодное мороженое и поехали дальше наслаждаться летом уже по своему маршруту. И не забывайте про баллы в приложении. В нем же подробности, бонусы и актуальные приложения. Все там. Приложение «Вкусная точка». Возрастное ограничение 6+. Ну что, на сегодня все. Заканчиваем. Встречаемся когда? Правильно, завтра. Здесь же в антипробочном шоу «Навигатор». Пока.
4: Пока.
5: Пока.
2: Сейчас.

0: Наярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В России разрешили снизить уровень качества бензина и дизеля, чтобы справиться с дефицитом. Теперь некоторым НПЗ можно производить топливо стандарта Евро-3 вместо Евро-5. Из-за этого в бензине и дизеле будет гораздо больше серы. Это ускоряет износ катализатора, выхлопной системы и других компонентов двигателя современных авто, пишет телеграм-канал «Сегодня в тренде». Волна массовых сокращений сотрудников грядет в России, сообщает ТВК. До конца 2026 года штат планирует урезать 23% работодателей, делится результатами опроса в Российско-Германской внешнеторговой палате. В число респондентов вошли 265 компаний. Большинство из них намерены сократить численность персонала на 10%. Причинами эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек, а также внедрение искусственного интеллекта. Правительство выделило 5 миллиардов рублей на закупку портативных систем мониторинга сахара для детей с диабетом первого типа и беременных женщин. Средства рассчитаны на 2026-2027 годы, пишет телеграм-канал «Кровавая барыня». Приборы будут выдавать по назначению эндокринолога. Всего планируется приобрести около 270 тысяч систем, что покроет потребности более 50 тысяч детей и десятков тысяч будущих мам. В Омской области с 1 сентября планируют прекратить продажу вейпов, жидкостей и других электронных систем доставки никотина, сообщил губернатор Виталий Хаценко. Он поручил региональному Минздраву до 1 августа разработать проект закона, а органам исполнительной власти и местного самоуправления до 1 сентября согласовать его, пишет ТАСС. Авито запретил регистрацию пользователей с помощью Gmail и других иностранных сервисов после принятия Госдумой соответствующего законопроекта, обратил внимание канал «Осторожно новости». Сайт объявлений проявил инициативу, так как поправки еще не вступили в силу и нуждаются в одобрении Софеда и подписи президента. На пляж в Усть-Мане больше не получится заехать на машине, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». На въезде к пляжу установили шлагбаум. В местной администрации пояснили, что это связано с требованиями закона. Движение транспорта по береговой линии запрещено, если там нет дороги с твердым покрытием. Кроме того, территория станет причалом для сплавных плотов. Для отдыхающих пляж по-прежнему открыт, и теперь не будет никаких машин на территории. И о валюте. Доллар 71.91, евро 82.97. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Завтра во вторник, 16 июня, в Красноярске переменная облачность, ожидается дождь. Ветер от 5 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 21.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коннечива.
6: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсала.
8: Бонжур.
9: Привет, хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Красноярск FM 96.2. Let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Водолей, радиаторы на любой вкус, алюминиевые и металлические, стальные и чугунные, дизайнерские разных цветов, форм и размеров, с теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2 903 803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: white lines. Golden key. No sleep. My eyes are low. Take one. За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: представлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Broken down, I'm turning in my sleep. Nothing is ever too steep.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки были.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск ФМ 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
13: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.

0: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск».

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: из пуси.
1: В Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
2: Реклама.
3: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум.
6: Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
6: Коннечива.
4: Здоровеньки были.
8: Салават сива.
4: Бонжур.
8: Привет, хай.
6: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.